ཁྱི Yarin china yohondu ngi siri tibaya. Yanav shiho ghanga ta tora mir. Ta ghanga ranganil ta kumrin chibaya. Yangpo wa pa ma ta ri chila. Yanghwa wu chodo cha siri tibaya. Yang hua mu chor kere ta che le le. Yang du xe mo de le ta te ri da ya. Yang che ge se bu o to ta ya ki kere. Yang pa ma song ge ngi du ri to ya. Yang xe xe gu chu gu ta chu ra jing. Yang chu gu rang xin le chak sim rin bar ya. Yang chi wa li chi ta ri chi la. Yang hua wu chu dong cha si ri cha ya. Yang hua mu chu kere ta cha la la. Yang chak dong gu ngu ta ta ri da ya. Yang da sim xia zhu da yo ki ke de. Yang ba man chen li ngi zhu di tu ya. Yang ge xiu qiu ge da zhu ran tong. Yang qiu ge rong xin ti li rin qi ya. Yang zhu wa san ji da ri zhi la. Yang hua wu zhu dong cha si ri cha ya. Yang hua mu zhu kir ta jia la la. Yang sta mi gla dung ta ta ri da ya. Yang mu ta chu yang ta ya ki kir. Yang bum da te ge jia ngi zhu ri to ya. Yang zhu na di qi na ta ta ji zhu. Yang ge le na dong ni ke ru ji le ya. Yang ga na di dong ta ru bi ge ru. Yang ge le zhu ga si ta ba ji dong ya. Yang zhu ra tong wa ta ge mu lo long. Yang zhu wa hua ti tong men jing cu ya. Yang teg khir zhu dong ta cha si chu. Yang lu men zhu men jia le jing le ya. Yang king ge le ta ge le re lin. Ta ma si ge le le jia re jing re ya. Yang la bar jia wi ta zhu xi dong. Yang di xi le nyam gi la xi ri le ne ya. Yang e ma ho te tar ga wi le. Yang a la la te che pi chi zhu ya. Zhu ge le ta lang yi. Tang ti bi nyam jir ge kar tang ji zhu dang yi. Ngakka nyanjir ka njirka ka tangji qala langi. Yela targim ka qadungsul mbarsyang. Ardechina gai nyamjir ka arwa tangji. Shivi salg tang. Jipi jenim aganga stintang ra. Chukku ka stangim ji roshchila nawa. Aganta dini. Sipa shchini nan. Nuchil tamji ko pasim sukpa. Nyamba chenpo ka shinji la pi. Хуатан дамбар жари, тадыг жа, нжигдан шуғли ганамбар жави, аржияянга гаджарнга сасам гагба, тар жиде, яра аргарчинта хэбдийна, аржиям чуғ ебжин норага, ардарыг нгагчапи ганамжур жа, ганшиг нам бахсам,
Таркари не мор делгри скезиги. Хсерк тарсымгы сукка чанумбага хвадртан. Тотташон иго ксотна джече ботанги. Тани замлан йыңы жан кымкынты. Сабчитта хвачил манута сесу хватан жора. Каянра нидып. Натан лонсы сукпа. Эргелгчи хвайын татгарапты дешан. Нямба менуга хсин чыгпырша бишер арҗам чугы ебҗин нуры гаян гаян атбра гаян астын гы чока чапырҗин дали тиҗи ескәсә чит сыгынуга гаян гымра гаян ди сугу тәмон гы гаян атнары масла мепа чапырт уна ма хитгы хтилгу сите гама гаян гы хтили шун маньонуга Nzablan sachi suwi ga sisa ndonjong ga khter ka wamba. Jasa jiji ga pate taglayang. Layang siyasu ka stenzi ta rzongchin chubjita. Rzongchil tali nipa papir kab. Nzablan ga rgondun. Norchu chi gayang nyang tamchi ko. Tachil khchik ta diwayang ga. Gayang rik sampil ghanji ka. Jawo rao siyama khsirgun ga. Siyamak sechir gunga tsam rdun reytang. Sangji arab dynche, arangshag sochir nuzik, njiktan sina kopi glamitche, tamzig, nensil hstunchag mooli tsalga. Yechin nyerjara, anechin sugni g sui nizik, nzamlang sache melun, namki chil tamchilag chigtan reyni, njunga g tangchik rava. Тевжинта саглы мый норыг рых сэмджи мэчэпа. Яян вомзига нюу. Арганцна ангасуку. Сэстн шыртанчи кэнчэ хуаянга. Арнио ма цанга мэпи. Чэчэ шигур тамшан. Арнага штыгчи шигжа тави. Гаянтанга суу купа. Сэнан хсанвин чотл юшу цанма. Ма цанга мэнага тартанчи. Арджам чуг ивжин нора вим чугла. Галанга гыбла сымче тан. Штонкурчи нен ардинга ранга. Орджин кванру норсара. Арджачин гнам тиси. Он орджин порга морга. Аргиндейген курга хчинкур тамчи кургони гаян дыбра гаян чуб. Гаян бұл сұқы ша гаян гыгби. Чука дивати. Аргелы қастығынсын сәмнен бачы патан. Лыгдым джипи джи тони. Гаярда андам кашуку цэ чубжил. Пыр нрыбжи пан зомби тичинга цэ. Сим чугур гиви сенин. Хсэчан камсам сан нюнгастанга. Нзамлан мэй нема. Шкэджи ебжин нора тэнил. Шкэла саук сэру га векара. Гола пама стондынга. Туши нави. Нгара орджин норсага шкэчи гагзибжи танчэмба. Хшигый хсэр кыгдур жира. Камтуг нарин ага нтатар зон. Хойонба ага ангукыр кычыву сивата. Чошил урджин нурла ага жау. Арана тончан сайтан. Ганьиса мену ага шкали сасыма гуну хуау хуамотан. Гаджапла агуэрма ага цуг нязыр кыждын чыгпастави чуни. Газыпшин барин ани. Xiangyang ge bieglan de ling ge

0: 也就是说，地没得的中国学堂娘的藤椒来很嫩等，为何是才可以接地不湿了的冬啊？为何是才可以接单冷松松些呢？才可以接连这个种子催熟些的哟？这么种这个日子，也可以接孙子的，也是个两几个娘真等，没他不认呢。换句话说，囤积的等，可是没成娘的所吃空个娘的一个菜么？我娘的忙得个过不了点很难。
1: 书记也中华民国政府家库等，阿日等也只不政府家库接使用他们这周边这把阿日为解释不得东西过的点，娘们这三只白。参这个是书记接打动真正的环境的等参子，罗布苏，真正的所家库个娘们的一个钱，你很冷了，忙得过了。此前你年间人工才细等一特三日间，你没保证的习近平等彭丽媛娘们了，该是所动向。才气等王一苏公司的写过的写。
2: 大家好，今年呢，加克杰主持习近平跟挪威的萨特克比较华坑跟长的，不是点着路成长。习近平的单独呢，中国等挪威加克尼杰瓦特格朗姆路，文青藏听个罗基银行等，挪威呢其他么的中国萨瓦等，甚至兼这瓦嘴巴开朗为，有的加克杰这个人，加克尼瓦的甚至这个呢，龙我多年过的人，挪威加基杰跟到了哈特格当地，说你兼这瓦的银行配件送瓦等，加工所是两里近期没不了加基的，加克尼杰么忙了，你瓦顿个开盘托不是。
0: 你中国等挪威跟这湾配件动物的餐厅同情协进有八等，哈根跟城的街边，而且有等娘们等把村西呢，中国等挪威跟咱们中国个六十万人都有。大哥辈，蔡兴仁，中共中央的中国人称的这就不离空气这边，习宋过的习近平高位龙次，阿拉不该接巴日本国总比协国，也就接接啥开路日本，也就接深圳三十一，形成的整理点着了些。
1: 习宋过的习近平的高位龙次个阿拉不该接巴日里，主席习近平个松下了该称等总一个，冷门的解释成为中国那种个松日不这个真冷的东西的，换句话说，皮地等参次了三十多，先看还原，这次我们粗俗解决东南门的，主席习近平个天数的用意，而这个你讲能顿等，慢慢阿拉那没比在什么沙漠村用了，中会黑后的叫他们的公顿叫村得等，第二三十比能顿。
2: 过来十五天，等级的别人统计，阿德伦等签证了些哟。阿大各位，前个年，相亲等的数据中，把深圳劳动船跟撮合的中签儿骗去等，湖州火车站中总的都是不写够难记单顿。这就说这习近平跟村红的都是不能给接松下的感情跟共同了，劳动等拉得了三毛些给了，杰克们混等就把等，江东配件人穷些呢，甚至大娃用等子把等，拉得了些把等，一路等等呢，彼此的统计立刻公布了动画。 前头同里个盐城东部的西的，北城同平地头了，俺去的单位全部我们跟着同给。南站南门的单位，一位一万的了，偏去三河中的了，七星中的位，那个地的司机个财政同位，南省个南把三人都八十个嘞。劳动村乡下的就对，乡委南子个节日群等，目的同步所见的彻底，开单顿。 财政同比，南省这个镇呢，这是个三林中心，这是个六四林中心，他们去东区的西边，这是个左营了，这个镇当里面的，多等南市人提成新这个不是，陌生个彼此的得势来去哪里？人们等财政啊，财政科学等人群间个里面了，跟着同给看，我们等个银城产值等，餐厅相邻这些，这个去吃这个等，吃这个同给了。 乡上村上、地上等，他们出个几个地呢，盘地了跟不晓得。近期没把乡里兄弟同进里去等，彼此盘地同这个等呢，和这个这个做得的话等，新三年三人中我们把的，三乡乡里里年的些比，乡为永不新进来，你这些呢，乡里得当了不讲个同里七八十个的整个。 中国保安局从我们托儿跟日正前辈，第二个第二名的辈，累计二零一零年是劳动村跟撮合的中秋节日正前部等，他们的团里人，共被了全国的年轻人年纪，累计这整个日子来应该大些不些，可难记单顿。从我们个，成都个盐城段不是呢，参这个当天被过呢，成都是呢团里过这个了，全国写给一个，公证间个是呢开立公个写的，公共等辈个，这个进甘肃个。 平镇团这个等呢，你要到江路谈这个回程里，这东区的永华等，参次了三十多等，团里三十多了三镇中，我这跟着等的。 Стихи намын жанг гуэшчул кориуэ дяки тан жатын гэн цунхун ла рухчу шэпи рухчу ламсул лагандун лагаккул шини саны гэ чачи тан гэнцэн жанг тунли гунгпыл жуэллым хсартулын цуэшив шикан бейцэн тувэ гуэни жандуг зилун тэнжуэн пэджи хуэхтун кэдэн згэтэн шиде жанцэн нивай уба тан хэнхэ чэвэ жандуг зини тунли дэцог жэпэр сурчун шэги Худуузун чайдан шаншиг туэнзи билаг линхун цанцэл ланды пэбдэ лудун чуэнгэ лагцэн гэгдулдан джимдээв жанжир цайшиб чабдэг нэцэн цамжурла нянни нанжи тандун туэргэнг тэмэн шаншиг ли туэнкунг гэнцэн ламгэнни суэнкунг рангдэг сартулдан мэчэн юнгэ рэнтэн пэвадан джимдээн пэва жуэмэ шугнэгэ сучун чэли цайни сучун сугэ шугнэ лагбэр джимни цанцэд джимдээн мэн бу цуэта кэнгэн бэпадан туэнли мбампэрдан рун рубэ юнбэн парбэр гэнд Цанцил сартуэгі жунсуб дарпэгі жинтал нэнгні гэлхэг лэнгні жандуг жэрдэн шаншиг туэнзі шэртун нэ чэмбэр дагчур нэдэн шэгі. Тугшэвчэ капсэ лудун чуэн хаджіс хучуузун годжэ санглэм шоджэ дэвадэн дайма чундал чинжу дэвар лэбхэн сасырын торгэнг сачы хорвэ шогдэ жэрчунтэн цунчэ жэчун чэнг нэгра дунзг лэжэ чэмдэ ла елэнгэ нэ ташэвши. Кэ нанчэ тандун, ангэр нэнгунзг баадан рангшун чэнил дэн тэмба жинчунши нэ нэгэн цамна нэгэн дэба дэн шцан цамна шцан дэба саргүл дэн цамна саргүл дэ жирвачэ шидэ торгэнг намда дэн сачы чарчин дэн шканцг нэ цанрэг дэн тэмбэ гуэнэ дунрэг гуэджэг лэгбу шэба дэн цэхэнг жанжир шэба дэн жэчэ дуэтэм сунчэвчэ шэтэб сусу дунчэл намэн шидэ нэба дэнбэ гуэнэ нэгэчэн гэцэл дэн чунцэл тунрэг шинэ дуэхэ югэ Шансым зуучынг гэгжу лагбар шиэдэ лутаг бачу чи гэгэм дэнжуг сунрэг сарчын шиэнэ гэгэм хуайын туса жэмбаадан зэдэг жунгу жэмбар шиэжэн хали чэван жуггэ.
0: Дагбэ цэ шчэгнэнэ цэ нэнэн бар дэрэв сарвэ уэнжэл жэрэм чэлэг жэчун лэнгштэг хэбэн авадэ ешу уэрэг жэнгчун кэтэдэ. Шанчэн тэнгэ гэнэ тапшу шигчэр бүйо бүчэн байгу цугандэр шигба масэл дамшэл. Камдия лэнгтэг нэ дэнгэ чэлэг шабар чуньюнгэ гучэл шэба дэнчун дэн хэнун шэба. Чэлэг лэдэн чэчун чэмэчун жанды гэндэ дунва. Чэсул нзэгтэн сапэл сартэн дунва. Уэдэл нэнгтэн дэн чэцуг рэнглэг чэцуг панцэн цамтэн юнвэр хэртэг гэ нэчэл шэба шэва жуэдэн дэ зунгшэн. Чунгу уэл рэгба шэмжэг дэнэ чэлэг шэмжэг кэн дэн шэнчэн дэнэ тапшуг чэгэр бу. Шэнчэн мэрэг чэлэг лэдэн аюн хэнкэн гэ зуэжэв шэ. Лэнгтэг лэ шабин рэнжи дэн рэгжун шэмжэг. Чэлэг нрэшэл чи рэчэгдэ жэбэ тэгвэ жэнэ уэжун дэн Сычуан, Юннан, Гансу. Нэнсуг суг шэнжун жэ чэлэг шэмжэг лэкунгэн гэнкэр лунтэн дэн дэнэнгэ лобчэн мэнгу дэн цанрэг шэмжэг лэнгэ чэнкэ шэмжэг ба. Шэнчэн жэ тайтуг нрэю лэкунг дэн жунчэр дэн кэ жэ дэн и тапшуг шэгэр. Сычун мэрэг чэлэг дэкэгэн гэнкэр лунтэн жэдэ жэдун ламгэнэ шэмжэг лэнгэ шэ. Шэнчэн нэнгэ жэ уэдэ нэнгтэн тэцэ мэнэ чэсэл нзэгбэр хэнхэнбэ чэлэг нрэшэ шэ. Лэнгтэг ла шэсэм дэн штугэшэв нэншэ дэн шэвэ нямнюнгэ самлу жэрэ жэдэ жэча дядэн чэлхэн жэр. Цхундэлэ нэнжэ тэндэн. Дэрэв сарбэ уэнжэ сакэгэ жэрэм чэлэг лэ дэн жэчун дэн дэнгэрэв жэнчэ цорнун сарбэн зэгчэн шэбэ чон юнгэн жэйлэ шэва лэгбэр жэбгэ. Чапсэ жэ капшуг юнгдэг ба жэнчун шэнэ дэнгэ чэлэг шэвэр чон юнгэн гочэл шэбэр хэнхэн ба дэн шуг юнгэ чэмэстэр жакэб жунгэ тапчэ гочэг дамдэ зунгэ. Чэмэшчунгэ жэрэм чэлэг лэдэн жэчун дэнгэрэв жэнчэ чэцэл торэндэг дунгэвэр гэнсун шэба дэн чэсэл нзэгчэндэ марвэ мэрэтун жэнэ сэн жуг ба жэнчун шэнэ чэсэл зэнгвэ дэгэцэн замнэн жэ чэлэг корэг жунгэ. Лэнгтэг жэ капсэ цухэшэг мэрна дэг ешу кэл яза гунжу вэдэ жубэ жэчэн кэн дэн дэргэ гунба чанды гунба жэсэ сунэ дар жунши.
2: Ададжа бэ цэ нэбжэн нэ шанчэн мэнчэн дэнлэ юн ханкэн гэн тимэ джуэзэ джэбэжэр даркэл санчун цухэр жунчэр дэ сунэ шанчэн мэнчэн кэп жужэвэ джинцу тэн жэвэ цухэр тэцэ цубэ дунбэ цухэр жунчэр жэ мэрэг ргэнэ дэн екэр тунэ нямжэн пэжэ ла нэхэ югэ ркэндэл дунжэр джабчур шаджэ гурчэ джуэзэ ла сунэл джэбэжэр даркэши. Джэбэжэр даркэл санчун хор дэн жэ бэ лоду чи джо цэн дуржин чэн гуэнбэ дэвжэ ерцэ чэ джэнзэн чэн лэжэ ла елгэнэ нэ ташэб шэнэ рэнгэ джэнзэн чэн вэшу сухэ нэцэ ла жэлэн шэму шэба лэбжэн жгэмэл цхунда дэдэ шэнчэн рэнгэ дэн икур тэнгэ тэмэ джэжэ джэбцэл гуэчэ нянсэ нянба дэн джэвэн тэмэ дэн нямдэ самлу жэрэ шэдэ самчэр дэн рэндэн ла нян. རྒྱུད དགས སྲང སྲང གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཁསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ རྒྱུ ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཚོན་ཅི་ ཕ་ཡལ་དང ཐེན་ཏིག་ པ་སა་ ཚོན་མུན་ ཅག་ཅིབ་ཅན ཇོང་ཁུང་སུ་ ཁ་དེ་རགནི་ ཡེ་ཀུར་ཅི་ ཨ་པི་ ཤབ་ཚག་ཏན་ནི་ ཛེ་ཏ་ཅི་ པི་ཏག་ ཇིན་ཏལ་ང་ ཏོབ་དུམ་ཏ་ཏོང་ཨ་དང་ ཤབ་ཅི་ ཤན་ཆ་ ཁ་སབ་ཅི་དེ་ རགནི་ ཡེ་ཀུར་ཐོང་ཁུང་ག ལགཆ་དེ་ ཕེ་གི་ཅི་ ཆ་ཏུབ་སཅིར་གི་ ཤང་ཅིན་ མང་ཅིན་ཅན རེ་ཆེ་ཏུན་ཨ་ཡུལ་ ཧན་ཁང་གི་ མན་ཏ་ཏ་ པ་ན་དི་ལ ཇིན་དལ་ན་ རྩ་སི་ནི་ ཏི་མི་ཇུ་ཇེ་རེ་པི་ ཐམ་ཆུག་དེ་ ཚོ་ཁར་ཅི་ རགནི་དང་ ཡེ་ཀུར་ཉམ་རིན་ ཕེ་གི་ སཔལ་ཡུང་བར་ གན་དཏོང་བི་
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རྒྱ དང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ངལ ཁང གིན དོན ཅུལ ཤེས པའི ཐལ ཐན གན སུང ལག ངལ གུར དོང ཤར ཉི ལེ གལ
2: ཨ་ད་ གབེ ཚེ ཡགནི ཉི ནང ཚོང ཤང ཅིན ནང ཚིན གན ཅུལ ལེ ཁུང གུ ཟོ ཚོ ཤ་ བེ ཇིམལ ཚོང དེ སལང དེ དེ ཚོང དེ ལེ ཆ ཅུ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གུ ཟོ ཡེ ཏ རིམ དེ ཟོ ཚོ ལེ དུ ནང ཚེ ལེ དུ གོར གུ ཇི ཤེ ག ཅིན ལོ ཇུང དང ལག དར དང སབ ཤི ཁ ཤང ཅིན དང དང ཅ ཡོང གོ ཅི གུ ལང ཤ དེ ཤང ཅིན ནང ངེ ཚེ ཐོན ལེ གུ ཟོ ཚོ ཚང ཚ གུ རོམ ཇེ ཉོམ ཅི དང ཉམ ཉུང དང ཤེ ཐབ ཇི རི ཤི ཚོང་དལི་ དང་དོན་ ཤང་ཅིན་ཡུང་ཅེ་རན་པ་སོ་སི་ ངེ་ཅིན་གན་ཅུལ་ལེ་ཁོང་ཟོ་ཚུ་གི་ དེ་ནང་རང་ཨོ་ར་ངེ་ཅ་ཅུ་ཡེ་ཅིན་ཕེ་ཅི་དང་ དང་ཅིག་སེ་ཏོང་བེ་ ཁྱོན་ཆེན་པོ་རམ་གི་པ་དང་ ཁེ་ཁང་སོང་ཅུང་ཤ་བྱི་ ཡེ་ཅིན་གན་ཅུ་ལག་ཏར་ནམ་མུ་ཤི་དེ་ སམ་ལེ་ཅ་ཏུན་དང་མང་ཅུ་དོ་དམ ཁེ་ཁང་སོང་ཅུང་ཤ་བྱི་
0: ང་ཅུན་དང་དར་ལེ་ཡིལ་ཅིག་ཏུན་སུ་ཁ་ཐ་ནི་ཅམ་ཅི་ཡོང་སལ་ལང་ཚོང་ཡུང་ཅིན་ཅི་ནག་སལ་ང་ཅུམ་ཆེ་ཏུན་ཐབ་ཅུལ་ཏང་སུབ་ཏ་ཏོང་བེ་ནག་ཅལ་ང་ཅུལ་ཐེ་རིན་དུན་ཁོང་ནི་ཡོང་ཅག་ཚོ་དེ་ཤེ་བེ་དག་ཅིབ ཏང་ཀྲུང་ཡང་གི་ནག་ཉི་ང་ཅུམ་ཆེ་ཏུན་ཐབ་ཅུལ་ཏང་སུབ་ཏ་ཏོང་ཡོ་སྐོར་ཅི་ཐབ་ཅི་གོ་ཅི་གི་དང་ཚོང་ཡུང་ཅིན་ཨ་ཡུན་ལན་ཁང་གི་ཤ་བེ་ལང་ཤ་ལག་ཏར་དོན་ཆུ་ཤེ་པ་ནག་ཚོ་ཅི་སྟོབས་ཁེ་ན་ཚོ་ཅི་ནི་སོ་ལ་ཁྲིམ་ཏ་རེ་དོང་དག་ནམ་མུ་ཤེ་དེ་ནི་པ་དོན་གི་མང་ཚོ་ཅི་ཚེ་སོ་གི་ནུར་དེན་ཅི་གི་དང་ཅི་ཚོ ཅིག ཅིག ཐོབ ཁལ དེནི ཇེར་མ ཅ སེགང ཧམཟུང དང དེམཁོ ལ དོར་ལག ཟོ བ ཐམུང གེ ཇེནོར ཧམཟུང ཤེ པ མང་ཚོག ལ ཉིཅི དང ནོཚི ཏུང བི ཨ་དེབི ཏེཝ དང ཤང་གེ ཏེཝ ཐོན་ཁུང གེར་དམ དང ཟོ་ཅིན ཛན་ལན ཨ་མང་ཉིན ཅང དེན ཇོན་གུ ཤེ པ གང་དུ དེ གོན་དུན ཤེ པི སགས་ཨ དང དེར་ཁ ཛན་ཟུང ཁན གེར་དམ ལེ་ཉིར དང ཚོང་བར ཉིཅི ཤེ པ ཛན་ཉུ ཛན་ཚོང ཉེ་ཁུ སང་ཟུང སོང་ན ལེན་པ ཟོ་ཅིན་ལ དོར་ལག ཏུང་བི ཤང་ལམ ཛན་ཟུང ཁན དང ཚོང་ར ཛན་ཟུང ཁན སོ ནག་ཚོགཏང རེ་བི ཉི་སོགཅིན་དེ ཨ་ནི དེ་གཅིག ཟོ་ཚོང་ཤེ་པ དང ཨ་རྒྱན་རན་ཟིག་ཉིར་ཤེ་པ Нэр масун би мала цунзин нэнкэл си нэ чэмгэл нэсэг шэ ба тэн, нэр масун би мала цунзин нэнкэл си нэ чэмгэл нэсэг шэ ба тэн, нэр масун би мала цунзин нэнкэл си нэ чэмгэл нэсэг шэ ба тэн, нэр масун би мала цунзин нэнкэл си нэ чэмгэл нэсэг шэ ба тэн, нэр масун би мала цунзин нэнкэл си нэ чэмгэл нэсэг шэ ба тэн, нэр масун би мала цунзин нэнкэл си нэ чэмгэл нэсэг шэ ба тэн, нэр масун би мала цунзин нэнкэл си нэ чэмгэл нэсэг шэ ба тэн, нэр масун би мала цунзин нэнкэл си нэ чэмгэл нэсэг шэ ба тэн, нэр масун би мала цунзин нэнкэл си нэ чэмгэл нэсэг шэ ба тэн,

0: Yaan hiong nibi tuku chong chong tso. Gongni chi naa tam zgra si dong zga nyan nar. Shuni tuku chong chong gong khu tse lang ra. Dani ingi naa tuku chong chong tse lang nyi gishya nu ga gar chong. Tuku chong chong san chi rgiag di yin se go nu ga gar chong zga nyan yu yel. Dana nga chi di jing gong tso yi chu ni pa maay naa chukwa gir gin naa chukwa chi di jing da ta se ga yaa sad gu xia yi rgiag gu ri. Sadku shayi njana rizanggure. Tegzi cho jintasheka. Tana tuku chongchong tsangmaga yang garchongde nyona tanga. Chuo rangnil shipa rigdar.
1: Chirang si tuksangni.
2: Yo, chirang si tuksangni.
1: Mamame, ngul kwamasang. Chulu kama tana nirungu takirto su tuwa tongda tamu.
2: Mamame, chulu kwaran sang na tang.
1: Ngul kwa le tongdra.
2: またもよかまもろかとじゃらとた。なちょろたにちょこのまとまてそうが。がちょきぼにすん。とすまそうが。ちょっとてちょり。たんすんとちのかてて。まちょかまごんぼくそのまに。ろかちごそのまなろ。おれ、ちんがたにちょろかますんがせこにゃ。もろかとのまとんとんで。ろんがのかとまきとのたてど。あ。
1: 초카다다지미크라 이나 지금 막 끝이지. 늦지라다. 늦지만요. 치즈라. 늦고만요. 몰가스고데.
2: 도말라니 잡아 몰가스도 미라.
1: 니 몰가마이나 사지심 부티가라라가 미라. 추세마다 사지 찬데 똑똑만이 간지메. 이나다 늦지라다. 늦지만요.
2: 연체그래.
1: 늦고만 당하면 늦지고데.
2: 다른 기나 쿠리안 뭐스게 좀 내래. 당하는 거 다 세 좀 내래.
1: 도단이라 히그라. Как трахтёна мне?
2: Я-я.
1: Надо не чухтин, зачела там.
2: Драхтёна мне.
1: Я. Чин-ды. Дока чазы идти сапани. Дотоком на тангарам дать куре.
2: Чухтин, зака я тангарам дать не.
1: Чикун, зах чуди фигуна мне.
2: Я-я. Та чазы зубека. Дота чугуды мека.
1: Го.
2: Я. Чин-ды кара тангарам дать сапани.
1: Мэн. Ланчик не зол чаксакам дыхте, кончи лагонаре.
2: Чондон жокса чигри, я-я, танцы чонгы не сгомеку.
1: Мргу.
2: Я, чыга, чинда кагам бала тончур шечкан сагуни.
1: Мын-мын-мын, дарун ойыла мойон бра кантарах чон мани.
2: Зыгын ау мацана тамран кунан зыгу жея куму, има ца димера.
1: Зыгын, зыг чумена зыгын ау мутана.
2: Ару, чинга чин кацы чинга чин сагуни мара.
1: Мын-мын-мын, нига тандрали сагуния.
2: Re-re-re, chinga chinga sechi tukpa panchu na thandri shen sekuni.
1: Ole, miya to sekuni.
2: Aro, chi lukwa thandri ma shikwa lukwa sangma zuchi na chuk.
1: Le chuzra, gibgenda hama ga hani thandra sutrukka khani gondri.
2: Ya-ya, tinata anya lukwa chingyori.
1: Ya,
2: tukpa chunga thunga lukwa chigandyo.
3: Hirugakar chujin jawi kar kong.
4: Lori wa lobosakli nyuri kar kong.
3: Hirip jo demu zuwi kar kong.
4: Losi jo drachung jawi kar kong.
3: Na chung wa lorin dan siya ribi kar kong.
5: Chukbo chung chung cho. Dahta che cho na chung si bi ergar cil lim cin jo. Ribi kar kong ke chanpar shik tong. Nga chi hivshi chomo re. A lorin ke jir cin jan.

0: ཡང་ཟར་ཚེ་དམ་བི་རྒྱལ་ཕན་ཅིན་ནམ་ཏང་ལུང་ཅིན་ཏང་ཅར་ཅིན་རམ་གི་སམ་ཁན་ལན་ཅི་ཉིན་གོང་ཅིན་ནམ་བི་རྐང་ཁམ་སང་ཏར་ཏ་ནམ་པ་ཚོ་སན་ཅིན་ནོ་ཤན་བན་དེ་ཡན་ན་མཚོར་མིན་ཅང་རོ་ཉིན་ཅིན་ཁང་ཝོར་ཁལ་ལུང་ཅིན་གི་ཆེ་ཏ་ཏ་ལོ་ར་ར་ལོ་སོན་དེ་ཁ་ཏ་ལེ་བྲབ་གོ་ནུ་གར་ན་ཅམ་ཅན་གི་ལེ་ཅིན་ལོ་རིན་ཅར་ Тэрэнгэ лицендэв жэ тэ тхумэр чинамби нялымды тэрэнгэ дичлэх чигрэнгэ лорин жэркэ лицендэ нэнгэ говдрэг сиу нэгэ нэнгтэндэ цамжэрэ жэгдэзэг ил. Тэрэнгэ лицендэ нэнгэ говдрэг ио нэзэгэ цамба гани ио цамба дэнбу лусун кэжэс жалэнгэра цамба гани ваб лорин жамбэрдэн гайын. Дина тэрэнгэ лусун кэжэс жалэнгэ цамбан дэ нэнгэ ата амин ганчэ дэн хуэлгусэ кун улангзэн дэ музэ говдрэг сиу. Тэгэ лицендэ нэнгэ нэптэнгэл чэдэг лицэнэ рангэжэнгэ янгэчу кэгзэгэ чарэ линчэр ю. Дэна дэрэнгэ кэгэдэнгбун дэнэнгэ чэдэ дэн сиу нэгэр гэмжэнэ нэнгэ нэ. Дарта сэчэн сиан чэн рэнгэвэ кэл чонцэ уэгэл хумжэнгэ дэна гэргэнгэ шэгэлэ нэнгэжэн би гэн ахцэгэ ян. Ретани цамбаг нибаб лорган жан беденгаг цамбан дин ар нар жин жачинян кунан би капрндар нелин ичигил тэгэ ян жачинян кунан ба зул лецэн цамжурн да тэнфтэн ди да цамба сусугнын арганган жиг сигэндэг гөтүа юуни тамура юучэр ян дэрэнг нэгтэн да тэнфтэн би арганган жиг няндэг гөтүа юуни тамура юучэр ян арганг га кан хирсу камдан мива тарг хэрклама сигжура тэни лецэн ди цамба сусу нянжур ивайн тэни гмгсэл гэ дэрэнг лецэн ди нэг говдрэг сиу нэг нэгтэн нэжинаян амин ганч тан хуялог серкун улангзан да музгин улангзан да тонфтэн би та дарта лецэнде ягсан жин намжин би нянкуна би чунайын зу амамын бузу юйчер чимдгама гамын зу юйчер чинам багы навахта лишев кичин нянжуг ревашян дайын тани дарта инжина зу варндан ивда чибзганя натанга тернг лецэнде цамба тунгунын нисэ чигжи ил
1: ngatsu stima khne zu tsachm ngatsu tung nyam da yo
2: tsachm ji ngatsu de thang nang char dung jong wer song chu she jin yo
1: tsachm ji shemang ji jer si khe ng tang eng gen nak tang kla shi yo
2: tsachm ne ar ya khu khe jer si cha chm yam la a jer chu ling go ji ji de su yin
1: tsachm ma la ra kar ba dang tsachm lo jong she pa tsachm sa song she pa tsachm song chu she pa 다툼 외출시에 빠지는 나수 태문근간 처인

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན སློ བའི དེན ཆུ ཅི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུ ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ངུ ཀ ཅི ཆི ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅི རྒྱུན ཤུན ཡོད
0: སློ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང
2: Yaçerdengə sanqlan jinamba tartanamba tsosan jinang jinbandang chu thorinjir kili tsinga losong kija selang tsambanda yin tgeng chu losong kija selang tsambanda yina dali tsinda ge tsamba tsosog nang ge jiji ge mxilwa zkhri jemtsin da thorinjir kike le tsinda thubra ra loso katalan ug le tsinzi gi nurchiing losong kija selang tsambandi nang ar jinden da chu thubra ra loso ge lirkangda na shaba drup go nu dumug marna kangmang zgi dan si dalini rangrang ge yangdgra lirni ge shaba ta ge tng khakte ge khirge nyamnyong ra go тим нёрн мангпузг нямчлиг ёндри тэг талуусун кижэш ялнг цамбандаг хүмэ хүмэ маг лансэр хүмэ хүмэ маг кавдаг чүнийн чимсон тууцун дэг гачин рангвзэн тэн тэни карцэн дэрэн гэ нэв нэр тэн тэн хтэн би жэрчи лгжи фьетэв тэни ян рангрын гэ кэргэ чимсон тууцуг нямнён тэн хтэн би чөөжи панцэн ла самлу жэриг горкэв корьиг тэмүг кэргэ тууцуйн мангпузг товьёныр Chimtsang lovzong de gachin ba zharzhig artangani, yung ami lovzong de gamagsil chimtsang korigandani shayin de khirchin da niwa chimuzo tuanga yok. Ami lovzong de niwa dili lukwa ga chabarwaazga tuanga yona, yung de kaktarangabzin ga amaga jindangan suwaan di chuni shayin de lovzo chikihtungu ga. Rangi de lovzo tongju ga tablam ra, shetim peji ra rangi yang jiga tatangtan bikar ga chitzil na chong da shuyong ga peji de chiki mbapa yi go ga gangla gangtsam ga chu kabda shinyong yo. Ditangna derang le chun di nga, chimtsang lovzo nda shayi zig charlongo jiram di chuni galachin gangchin zig yinba ga zharzhig ga tangani, o ami lovzo nda ga dili lukwa ga magsig da chabarwa ga. Niwaazg tuanga yonu. Niwa tamuzg tuanga yonu gar tangani, amaazg am chunu shachana yang rang la ka riba chimu. Nantan zinggug, tazula kane chu kabdaz gichu yil, daga che nambaga shibka chik nyanju rewa yin, daga chu ta gan demchuk singara ngoy maa song yon uzu, xa maca ni hamaz mekara, xa ca shiga yo meka la kana, shigi chapra yo ka zir kundu, daga uzu hama vipchik zika warna, di hrnyang mani ni xa maca ni re matong naz, daf chi chani changma yo je maara tra rayang, rangi rin dartang ra sim nartang la kana, da namba na chuk yon re, uzu rangi hama chik vipchik yin di nara, daga кырга рынгы варже тарчонтанглак ана чаприока ян рынгы небжес залгызына чукары ка чимсезик бар данара чимсын ререгин квагы кориглак ана чаприсиги чипуок дедигна данжина рынгы хаматыгы варже тил хувсоглака зонугар тартынгызына чуку дани жендинг сосик корм дичок кырга нямён лештанглак ана набаны чукуок дедигна ян терингле цендин азу аминган чатын хуялгыс кунгланзын музык оптисио ланзында тынгтын бигони таганлыгы чу жендинг сован дичок ni afchirna chu satangangzgam choni shechina ra khuyelog shi chu ge arge pa chaparwaz gi yonar chara yang tinang ge amazgam choni shechina ngepar ta khachar ge khtak ge khuyelog shi chu ge arge mkho chmuz gi yok yang rangrang gan chowang gi nyamling ge lakana o shet gantang kangz gi nyamchul ye ko ye ji yok ti laka chu jilhun zgi khabdaz gi ltag yang le chen de san jin ang jin bi nyam khna bi chok ge gam gsil ge amanam ge derang ge ti chun da damzin gi ti nawa khtali sim ayari shabkakchig nyanju arewa yin.

0: Tani likam, tani fichir ka shayi rang-rang tsundu shayi nara rangan tsuwa ti ariwa ka taju ka kar ka shtor nang tar tir thawasi ku ka taga ta gan lakan di lakani yang kaab da zi na.
1: Zizi ta, nga da zin tsu ka shi ka sin kam shtor nang jambu. Mba chuk tu tun jang rong da ra ti ardik da chir na da ra tong da jang baiz ka nama jo ni zgo nara.
0: Zizi ya.
1: Tumu jambu zi. Taga, ta shi na achu chi.
0: Ti sem kum ta jambu da ta shi gil hov jong I go ga ya. Тисем кем ты чиги в чего, чиги в чего.
1: А ранге на чиги чиги та, ким то токчон да тому ён ню мо тэ. Кша дон тому гай та рон да та ни хара сон да да тан чок чок кал хо кона ин да чок как чиги хо гэд на да там дон да ён. Чиги кым мар ян баз кна ду ифтер та на да ран ян кым мар ян баз кна то лог на да ра ти ми жан бу гы. Чиги сим кем жан бу ян да гона ра.
0: Хм, жи.
1: Тогда Индонезия конота, хобжун гатади на сим кемкерна гатади на динг амазин на нипер, то хобжун и на дара мон тотта рынка юта поярам тордик сухтунго на улгонра тихани ни дайда гоа. Тангу шаша на мне сатан сайн рон дара чик топчин зыгам тавшин и он ашча тогу катрайон ошя за джоб жагдуна мне мон аз гата важик на дитта хобжун гутя цу йон на мари тому зэн на манген ата хобжун яко на дэ Yotsuka, tango tizar kum nin kur kum yomaz, lakwasa ucha tamu zirin da, da chi odo da do chu, da chi khwaz me edo mofsha da chu yigi jangdu mof janga, da chu khirana tsozib janga jaga zay jenan da, da chi nasu gyapa kalutu numar, da chi odo zirin, rangi kumu munga tibin yon, wama tata shi asong da, rangi chi chesal yin avjan kai gigan zin gong, avjan runga, jang, jang rashi na zaman da, na ka kambu shik jona da, ti nyon tsur tam zigin rong shi song, na nga gil gen zirin, nga ama zirin, ni ti jango ni jirim ka chok ka, shik tog maa zin rong shong ka sam nama, tamo ni chik jang khira na, tog jan piwa luk song ni, tamo tak taga mea kira, yina. Tung zirin, taga rangi jang jie gana zirin, taga nyon kar kum nyamang azin kata yu shay chuk, nyamang azin kukra waa gu gata, chu chik mab jang namo shida, chu chik maa namo shida zidin, aga ngomi dien gata, nga jik jang kare cha zi sam na da, tamo zi nam cha chow lukin na ta, nima gwa ji tong tog tog

0: Тэгэ та кони гэнэг кабдайунан цуа нэг чөг гарниг жергэзгэ донгтаатнара мэт дэрнгэ жиг хөвжүн шийчүгэндэн ба таниан жиг ли нацхус гарнгэ нямлин инүг чөндэнахсиги коркын лонгэк чаман бузгэ ё тати тана кони шекунда амазгэнан гэнкэр кэргэ чепу юнүг штэнни тела тертэн гарнгла каян рева нантэн зэн гону гонүг гэва кэчэнам жэн дзула кани кабдайунэр титана тандэмүгэн гэнчэ жэмузгэнүг штэнни мэнт та амазгэн чонү шечэндэр рэнгэрэнгэ ярджирэн пэджи тэрэнгэрэнгэ чиг ярсымгэ симтэ нечүрэ хөвжөнтэ сэммэ чипрэ ечүтэ та кэчэн дэсэ кунүг кэчэн инбатэ шэлмэргэ кони чу кабдагэ чонэр нетэпгэ инаян чүчү таркэ хамалала шечина ота лобтан жоньон мар еги хина мар лобжонзи итам на марзи янзу чимсан лобсу тарнги лобта сон мар нги лобсу тан хина марзи янта муг не целарам жонг ёк ти тана чу фтерна гергнан баг зонгла кала кан шели сон гону шейг чимсан гал хобсон дан зантан гала кан ит чул лобтан жоньон ни лобсу том ньон на згна ти девжин гчи чачи згра чапрыз го ёчери махтук кчер нарын гын зыннан до тана ти чапр ме чимсан лобсу да си тан нара тан чула ндргасе гону те тас ти тана та ган кан дан ечу амазган сон шечина хобжун шетэп кла кани та тарк мэнг чива чичани зэгэри кангу ингу чүчэрэнг хойча та жүрэ хойлго ечүг симтэ юна там тэн пажир юджи матэр ян тарун нана чари дугри зо хойча та матвни кангу ингу мэзэнни хобжун жу мамнюн ни тэмэр юджэр ян та конструк чичани чиг хобжун ечүрэ етэп кла кана чизг юк тзу кабдас гина
1: сэриэтэни та о тагтугурэ ачу ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

Amin ganchatang huyaluk sirko nuga nangtun ding tani kabda yonr taga gan aqtsik tirang le tsindab jitte ata kumi rang lirka atang
tanin tsuwa. Daniga nyamjir ku gugu rinka go tim yung rinda gizirib jite cho kabda yung ta. Tiga lecinda maabtang nugu yarngun di yung yi mn terengar kalam dani ta jachi ama namba zu mn di rinaji gayari ni gamgisi kachi nyanju ga rivafsia yu chi namba ga nyanara yu jiri sam ga yung nyanu ga jirim di cho na chicho seman zanji rama daji tro mangari zin yu jiri. Tani zu in jina ju chimchang lobson de gal chiwa tang ma sil ge zu ami lobson de ge shai zi ge am ni ci geng gu darang san ni shali sona shai zi geng char lung nar sung ge gorm jerim de ni ba chi mu zu thong ge yok o ni pan de mo la sig zu thong gu nu shi tang na ama rang rang chu ni she chi na ra ji ge tab hi song ji ge ama ji ge xiu ba xia ba yu ni ama herb jian zi ge enyeng ge tem ba ba yi ju tani ama herb jian ama zoinba jen, ama zhurnang jen. Damuz gyi gu na, yang di jiga tablam chizgi yu kanda zungi tani kabdayin yung nar jiti tang na, jun cua rngi gu nyamling gu chula jiga yung ju tada ga chimburi. Tani ta girgin nam cunu xie jina chu jiga zhunglik jang jang maaf zibran cua nguma gu chuk, rang gu laglin nguma da shali yung nu gu chuni, jun cunu xie jina ra gong na girgin gu xie gu nu. Rang rang am cuna jing cua di chu na jur garn yu chizgi yu tang na ra tere maa dung tali ta rang gu isi gu awa gu mnya rang nyin ni wili jirji yu sung ra mnya rang nyin ni wili ngu zom ju gu sambat yu ni tamu gu kar gu rang gu amar zunba jen. Та зуйнга чул хобжунг ши госас гэр. Ти ма цэг ранг шайи ти нам ням мара чиг арива чи пузун цэнг мэлани. Рангштан г лгалин ngoma гэ чуни та хара лховсултан гуни. Шкэн ма тэп гуни. Тамуз гэр. Тан цуни шай чина янг зу ама чиг хобжунг ши госас гэн жир. Я ранг ранг ам цуни шай чина ранг вардил чунгтан ранг чим цэнг корги тэвшар андаги шартуғыз гхон ран дангз гжу бра. Ранг ранг ха чиран кури вебчига ариван донгу нухкуру яна вебчига хвэртэн нэг гүнэг үшгүр ин. Дани тазу хамаг симар гардагра хамаг рэнг чигуа нурва. Ди лакани шайиндаг сэмхамра, шайиндаг дэйтан, шайиндаг мданамга лака чимуг вагчаг чибуузаг, чимуг хэрчин чибуузаг тэвгэ юг. Дэвзинга ян рэнг рэнг лака рэва нантан занжуда ян гэчи бүши. Тазу цуа ngoma di chuna ta simgar de to ndag kamang zg yo jer yang wir warji ke chi sim kham de thang ra warji ke to ta rang mi se kang gor dang zeng go ni ta muzra chi en ra kang tran chuwa ndi ji tor nang ti wa zg chi hi yong ma mu mu chan ni jang kham mar to ni ta mo zg chi hi yong ga tham chu ku da rang ta hi song ji kala kha ni ta chuwa nda ro ju ta hi song ji kala kha ni war jin da chung ju ta ta ka chim bo yin zi da li ngon ma ngon ma zu ra gir gi nam ba ge chu ri wan nan ta se ki yo nu zeng ge yo nu de bi jin ri ta ni ta nda tong da ta bi shi tu bi da ta q rang rang yar ji gong pa ta rang rang ji ge ta b dang hir bi yo nu zi ge chi ki tang go ge zi na ta hwe glo yi ju ta ta ka chim bo ri zi sha ki yo nu ta ri ti ta na ta ka ngo yi ngo chu ni ol hob dan ju nyong ni hwe glo yi tam ni ha ma zi gam chu ni she chi na tam chi gu ge rang ge wir ji ti tun ta ta rang ge wir ji ti ha ma cha na zi me ka rang ge wir ji ti tun ta chang ma ge chig zo ndi ra ji en jo ra kang zi khatang go na ra ma ka so ta wi da li хтэнгой онэр хама тамчигүг таната вэрдэти тут хойчаах та тавжутада фчеркш ячина тети нарачигжигэр замуй инжирджаян ханыг лглан аюн тавга менудаян шкагныг дэрэнд инжир самг тэг тэрэн нивэли зонти янкала канцмг анимачиг кармач тамбани гоц амидалини чиг рангнан зура вэрджи кэсмни чи хойчаа тажиг гомсири ачаг симт музгэрнил юнуг хама тамчигүг ओ तिमन थोपटन जो माबन्यों दस गिनर कोना गिरगिंग शे कुनो छु स्टिरक सांबात छु सिमतर नीली अमकवा छापरवात जनसों न यना ओता नमज गंग गो चाम नरन छमे खसे कोनो ता छुर मंग मंग मा टारगन ना लोलन जगा लो तै ता टिक छब दन छज दै ता तमोज इन जि सोमा काका दोंगो नु काकाम जगो नु गो न्यान ता छंगमा ग दी गरी ता छंग छलिंग मिचिन जगा थनुक тэг гэржүгэр жимцнара цамара тэг тэг сэмгэцэг тэви вэгчэг самузг жиг далэд тэтэм музг бо цуна инжир тана рангам цунд бишэ чинара тан го намни цамна чэмэ нуга нэртэн тэр ятани чи еги лоб жүгэ чо сэмт цаазэр нил менара узу мэргнар гангавл махина гзана триси кону та рангрынг ха нэрэн небжэ залгара рака чимцэ картан рубзынгнанара чигчига камги яртасира хртаса тэгдэг инэр
다 디와라 샤이추라 카카공증 오직승게 지기당자라 춘니가마즈 니승게 니기당자라 춘대와메카지 샤이가다 카리와 난든전 조르마즈가 게르근게트 무셔르뇽아 오타나 디하마라 잡게 랑가와 에오케 데지 디라다인 디소근당즈게 지기 요너레즈 셰뇽아타다 모마 나랑게 춘우 셰치나 시기 지기

0: 소고 망가르타와즈케 로요타 디타나 양나 바존 존시 진다라양 다통 다르타비 오 회차 정정아프티 회차글라카니 르콰린 마탐나라 초왕이게 냠링글라카니 판츠나르티라 이르타 요르타 하르타 서르타 Тасира даркбарт асаатгадгынэр тана өшүр жалым нэрингив жан жура лоожу гзамбазу кэргэ табахинда линжүгэ хэрнян ортубузна чугчудагэ семтэ ютанна яна лоожугэ табламда намбар нацхузу ёка даркб дэр тавэртэгэ там дур дили сона озу чимцэн лоосонда нмэгэлэ чивазгин бертэнни та рангрынгэ хамазун цунишэчинара вэржити ла карева нантэн зэмбатын шурдэ рангла каян рива чичир тунти рангнича нам Нематеч кыргы ярджира гонтли ёнджуга самба тиштани нема ререзинг инжирдук нема ререзинг яркл яртын да ёнджуда да гачин бур ятаны дарта дэрингли цэнди цамба дангбу сосон кижасалын хтонцмда гин жогжу ел Ричерна тирнг лицендин нэг авдургын амбитан кага цамбад ковдгшин чир ё янаян дицүк гынг чу калам дичүг дицлмик комкмик горк маргт дидана ян лицендин цамбаг нивав гүн үг нямкын фчи ргонтгшин ин ян тинан базу лицнер жимагын ашгжу квадренчи тани тирнг цамбадын бул хуцун киж шалнг цамбан динн ажиг карнунаран авшин чи кабдари ечи серкуна юна дисин татун кын гыркылым де капртун акурайан тарун дисил карма чари юк редэг цамдан ичу лецин деп жиландыга да чибизген энжи ел
1: Тормуна яңдыга нянчин кын ошкала нянчура тимичи Ништо мне это не лосра гонцхуте как гарчун замчуе да вия дабжуре. Лосра гонцхуте нандын пинсим жецхсэр тунадын. Как гарчун да нет мне мы гонтлер тунчле. Не цормун яңдыга нянчин кын. Ошкала нянчура димичи жецху юнла капшуни. Ништо мне это не лосра гонцхусэ. Как дан гарчун да замчуе да чриола. Бире гинги ча лангша кахи оба шамсэ таре. 这次我产品等了别人的错啊就是总的人来压迫等原来曾经的国风国品你把等的你罗斯家南巴等参生看此的格力铁器不得同意什么卡克和插品等格冲插顿所所以你们担心插顿乐不同意而不是卡克等格冲的插顿等插顿的年纪松着的你就给你家南巴MP是应的 Арня, кахтан гарчунга рангпун гарма джали магилба. Ты, чабжун гарчанба и на орда намби вкарги. Овдан, пцамчу их карьелы, они ты джусы мабьелы. Кына аргага овдан, айта кикю цхакам. Овдан, пцамчу и даин, ништун нечгли, жерда бьяби цеш чигни, жерда джави цеш чигвары. Джастыг шайила санчи соным. Джасты капыра чигачилы джу. Агэдэн арчинга дэнтхэ аргэтхэйэн. Цормуна янжуга нянчэнхэн. Уэшкэла нянжура дэнэйнэй.

0: 北京的第四中华人
1: Аделсиер Сарингер
2: Нянкнамба чесудиму Дэрэн нэшэрцэгэ нитун нитэглу дагви цивжэтэн жарцэгэ дадэмби цинэрсэм ошцэгэ дадэмби цинэрсэм янла запасэнри Шуни дечи санжэлэн цанлэнэм бэргапсэшэ Дагви цисэмнин Йемен сэжунгэ хуэнжэгтишэгэр Yemen sejong mahong dang khusi zhegqi mahong war nin der lhonub ji ji tai ci sheng qin ji sa cha meng wu ri min di zhegri zhegbu shi de shong ni ge ma ni ri jil zim shian lim de hua dang ma zhe chi la me chun bu bir masil da tong kim cheng ge bi ja li garin ru do yil me bi ye jir wu ri jir yo ser sa di sejong ge huan zhe ge xin hua sa ren jir keng ge sa ren gul bir she jir Хусе чыгчи мохонгин нин ди торын капсы шыңчин ди нывжи ди шыңди сакыты юби сажуң мағла царгу шиди сакыл кығжи цунзин шио. Сажуң мағи ди жи паргул шибатан сасул вар енгіл чыгпу ши. Танди тамчыг чул сажуң га мағма чигсым жанлым дохурвинан нюнтар ян мохуна ни цалу батан жанян ма нехалгала мэхчун пхую чан. Хусе чыгчи мохонга мағма чуанга зым жанлым дохурватан ма чачыг кахи ла ཁྱི ཕྱི ཁྱི Санзиг ди нин ди гумур, нянри кыгчиг чабжиг шипи тони, ди мэмэ намчи сэжунг мэхунг табшуг мэнвэ исатан, мэгтун лэнкурла нжавгул шипа савар тун тэмэл, уэнчэн сани дэн ди сул горни сэшил чэйэн шимэ. Жэйэн таи цэшэн чинди гарнжу дуэл мэнкэн дэгла чэта зибэ гарсэр додэм шэнкэн ди ганкэрва шики шэгэр. Хусе чыгчи мохонгин нин дэр сати дэва дэн гарнжу дойл мэнкэн дэгла чэта зэпи гарсэрэн жаргу шипи гэнгэ чимцэн гэбдя жэвдэн зэм дэрнгэ дойнэ сэм янна нэхгэб годжэг шайнэ манжу гамэл шун юсэн. Кэй мэтэд шэгэр. Чимцэн дэдэг жэрсэ цуууи ангэ сух гомба дэн нэцэл хачэн гангэл чэмбу юбэр дэн Аделачи санзыг дэн мэчэ рэнлэг нямлэ чугбу чайда дэнэн шэгэнэ коцур рухчур шайдэ рэва дунба юнсэр. Ададжаби ци нирнганин Йемен созунгочил айн танкынги хусе чыгчи мохонлан халли силинын рангжин де шетип чуйди чугчин гобари. Неви занкур дэми рангла Йемен созун мохондан хусе чыгчи мохонвар тапшуг мэнвия мэгтып намба ngalli нзатыг жэнда жирио.

0: ཆུང ཆེ པི རིག ཆེ ཆེ དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ ག ར ཏང
1: ན ཆུང ཆེ པི ཡེན རེ ཆེ ཆེ ཆོ ཆོ ཁོ ཆུང ཆུང ཆོ
0: ན ཆུང ཆེ པི ག ར ཆེ ཆེ ད ཏུང ལེ ཅན ད ད གོ སོང ཅེ ཡེན
2: ཡ ཉང ཉི བི ན ཆུང ཆེ ཆག ཚོ ཆེ ཚོ ཚོ མ དེ མོ ཡེན ན ཅོས དམ པའི ཁོ ཚོ རིམ མུན དགན ཡར ཁག ཁ ཚང ནས ད ཡང ཆུ ཚང མ ང ཚོ ད མུང ང ཁང ནོ གི ཁེ རིག གི ཟེ ར ཆུང ཆུང ཏེ ཚོ རིག ནོ ཨོར ཁལ ལུང ཆེན གི ཆེ དེ ཆེ ལ ན ཆུང ཆེ ཆུང ནམ ལ གོ རིག ཞེ པའི ན ཆུང ཞེ པའི རིག ཚལ ད ཐུང ལེན ཚན ནང ནས ལྷན ཐུང ཟོམ ཞུང ང ཡ ན ལེན ཚན དགན དོན ཚན པ ཨ ཆི ནོ རི ཚོ ཡིན Я чопо чонг чмага хисл тара на чонг сип эргацэг татун линсэн дэн занкур жэриг за даватан залх ба за басын жиг шэтуг чэцлан гатан карма чэни чэц тэквара татун шэк ёга ретина тирнэ за басын гни мори ян на чонг сип эргац линсэн дэ татун шэ би тила варсын зэ Я дина чупо чунг чунг чи чона на чунг си пир гац линцэн дэ татунг ся жу рир кэ си ю кэн дэнг. Янг на на чунг си пир гац линцэн дэ гэ татунг гэш гэлэм жилы да дэнг и рэнг гэ жэн тэнг ум сам кэн гэ чупо чунг чунг юл. Кэтэ ю на дэрэнг гэ вза басын нэн гэ на чунг си пир гац татунг линцэн дэ жилы да дэнг и янг рэнг гэ гэлэнг гэн жэн тэнг дэнг. Янг на штам харчи гэ та гэн жэн тэнг гэн рунг ум чу. Линцэн татун кэнгэ кэпэрэнг чэнг тэгэ дэнчэ чэгсэм нэргэ сэмдэн нэрнгэ тэнг тэгэ дэнчэ чэгсэм нэргэ сэмдэн чэгэнэу чупо чэнг чэнг цэмагэ ила сау ирэ зэнг юла. Рэ тэна тэрэнгэ на чэнг сэпэ гацэл татун линцэн дэгэ нэнгэ ачэгэ гэрэг жиуэнуэ цэнба чэнгэ инжна тэпэ гарчэгэ цэнба чэнгэ дэнгэ рэгбэ их гаркэнгэ цэнба чэнгэ дэнэгэ ин. Тэрэнгэ тэпэ гарчэгэ цэнба чэнгэ дэгэ нэнгэ чунгу шчэглэм зэгчэн жэм мэйбу. Джан тэн юлэгэ жэ лорджи ngoshchulun dordhi дэнг. Гэнгэ на чэнг цэхбэлэ дамбэ джахи дэнг зэнжа жэбаши бэ лубрэш дамжэ жэ. Татун чупо чунг чунг си шэн нуга штамжи ла чалун ю нага чуани лобчугу. Тима сир чинг шэн нуга бэва тан ката сир ни штамжи зыгин гожиг ши юла. Цамба нива рэгби гаркунг нэнгды харшинды татирын занчик дицул нэтэнэ датанги ин чупо чунг чунг цо дан чупо чунг чунг си шямдэнчэ пама цора. Пылты шыңвей чымжел хобсуны памаци шкачи дерсылайын джава тамсыр йосыни хиша тұңыши ұңғышы шәжу елі.

0: ᱡᱚᱫᱚᱠ ᱠᱚᱠ ᱜᱩᱨᱢᱩᱱᱫᱚ ᱭᱟᱫᱨᱚ ᱢᱟᱱᱛᱩᱱ ᱫᱤᱥ ᱪᱮᱠᱟᱨ ᱛᱤᱨᱜᱚᱡᱤ ᱛᱟᱛᱜᱤ ᱢᱟᱝᱟᱥᱭᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱥᱤᱱᱤ ᱪᱮᱠᱟᱨ ᱛᱚ ᱫᱤᱱ ᱛᱷᱚᱱ ᱢᱟᱛᱟ ᱱᱤᱜᱤ ᱪᱮᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱩᱠᱱᱟᱱᱤ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱟᱪᱤᱨᱟ ᱢᱮ ᱠᱚᱢ ᱛᱟ ᱪᱮᱠᱟᱨ ᱛᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱚᱠ ᱥᱚᱠ ᱛᱚ ᱠᱚᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩᱱᱫᱟ ᱠᱟᱭ ᱤᱨᱤ ᱨᱟᱥ ᱪᱮᱠᱟᱨ ᱵᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱠᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱱᱚᱱ ᱢᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱚᱦᱮ ᱡᱚᱱᱫᱤ ᱢᱮ ᱱᱤ ᱱᱤ ᱛᱟᱫᱩ ᱭᱚ
1: ᱡᱮ
0: ᱱᱤ ᱫᱟᱱᱤ ᱥᱚᱦᱚᱥᱟ ᱠᱩᱱ ᱛᱟ ᱟᱪᱩᱜ ᱪᱮᱨᱛᱚᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱱᱩ ᱪᱩᱥᱟᱱ ᱱᱤᱱᱟ ᱫᱤ ᱟᱪᱩᱜ ᱱᱚᱠᱚ ᱢᱟᱝ ᱥᱚᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱪᱤᱜ ᱟᱱᱤ ᱨᱚᱵᱚᱱ ᱵᱚᱱᱰᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱡᱮᱭᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱜᱚᱱ ᱫᱤ ᱠᱚᱨᱚᱱ ᱫᱤ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱥᱤᱭᱩ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱡᱤᱝ ᱜᱩᱱᱤ ᱡᱚᱥᱛᱚᱝ ᱱᱟᱱ ᱨᱩᱭ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱠᱪᱤᱜ ᱣᱟᱨᱟ ᱜᱟᱱᱡᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱤᱪᱟᱝᱜᱚ ᱛᱤᱱᱛᱩ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱨᱮ ᱡᱤᱪᱟᱝᱜᱚ ᱪᱤᱜᱤᱜ ᱛᱟ ᱛᱚᱠᱚᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱜᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱠᱚᱛᱟ ᱫᱮᱠᱩᱫᱩ ᱭᱟᱝ ᱵᱟᱞᱟᱱ ᱫᱮᱠᱩᱱᱩ ᱜᱩᱥᱠᱟᱯᱛᱤ ᱦᱚᱥᱛᱚᱜ ᱞᱮᱱ ᱡᱤᱪᱟᱝᱜᱚ ᱜᱚᱨᱢᱚ ᱛᱚ ᱥᱮᱨᱟ ᱥᱤᱱᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜᱨᱟ ᱛᱤᱞᱟᱠᱟᱱ ᱪᱤ ᱴᱷᱚᱭᱜᱨᱤ ᱛᱢᱟᱱ ᱨᱮᱡᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱛᱤᱢᱤ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱥᱩᱱᱰᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱚᱱ ᱫᱚ ᱫᱟᱜᱡᱟᱱ ᱥᱤᱝᱜᱚ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱷᱢᱛᱷᱤᱝ ᱠᱮᱵᱚᱱ ᱥᱮ ᱡᱤᱨᱮᱞᱟᱱ ᱫᱮ ᱠᱷᱤᱥᱤᱜᱚ ᱱᱚ ᱯᱟᱛᱷᱟ ᱪᱤᱱᱛᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱡᱤᱱᱛᱤᱱ ᱫᱮ ᱢᱟᱥᱨᱤ
1: ᱟᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱪᱚ ᱛᱷᱝᱫᱤ ᱞᱮᱱ ᱥᱤᱝᱜᱚ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱟᱱᱪ ᱢᱟᱦᱞᱚᱱ ᱡᱚ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱠᱭᱩ ᱭᱮᱞ
2: ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱷᱩᱱ ᱡᱟᱝ ᱯᱩ ᱱᱟᱠ ᱜᱚ ᱯᱷᱨᱞᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱤᱜ ᱥᱮᱨᱪᱮ ᱱᱤᱢ ᱡᱮ ᱛᱷᱟᱝᱢᱟᱨ ᱫᱟᱱ
3: ᱡᱟ ᱪᱷᱢᱚ ᱞᱚᱱ ᱡᱮ
1: ᱡᱮᱜᱮᱱ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱪᱟᱱᱪ ᱢᱟᱞᱚᱱ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱝ ᱟᱪᱷᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱠ ᱜᱟ ᱱᱟᱣ ᱫᱚᱝᱞᱤᱝ ᱜᱟ ᱠᱚᱨᱠ ᱦᱟᱱᱟᱭ ᱛᱩᱱ ᱪᱩ ᱠᱟᱱᱛᱤᱜ ᱡᱚᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱫᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱯᱫᱟᱨᱤ ᱱᱟ
0: ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱱᱫᱩ ᱥᱟᱱᱤ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱠ ᱟᱱᱞᱚ ᱱᱟᱝ ᱫᱚᱝᱞᱤᱝ ᱜᱟ ᱠᱚᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱜᱱᱟ ᱛᱩᱱ ᱡᱚ ᱪᱷᱮ ᱜᱟ ᱠᱚᱠ ᱥᱢᱚᱠ
1: ᱨᱮ
0: ᱛᱚᱝᱚ ᱢᱟᱣᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱟᱱᱞᱚ ᱱᱟᱝ ᱫᱚᱝᱞᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱵᱮᱭᱟ ᱫᱟ ᱛᱚᱠᱚᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱢᱚ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱪᱮᱠᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱠᱚᱱᱫᱟ ᱥᱟᱣᱢᱟᱱ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱚ ᱫᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱵᱚᱱᱟᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱟ ᱛᱚᱠᱚᱱᱫᱟ ᱭᱟ ᱠᱟᱱᱫᱞᱤᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱢᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱜᱟ ᱥᱢᱚᱠ ᱛᱟᱱᱫ ᱠᱨᱢᱟ ᱠᱨᱢᱟ ᱭᱟ ᱪᱷᱟᱫ ᱜᱟᱛᱟ ᱱᱮᱭᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱ ᱢᱟᱱᱤ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱥᱮᱴᱚᱠ ᱠᱩᱥᱟᱱᱤ ᱥᱢᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚᱱᱞᱤᱝ ᱜᱟ ᱡᱟᱭ ᱫᱟ ᱛᱚᱠᱚᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱ ᱢᱟᱱᱩ ᱜᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱢᱟ ᱪᱷᱩᱡᱩᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱥᱠᱷᱟᱯᱨ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱠᱚᱭ ᱢᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱱᱥᱤᱱ ᱟᱨᱟ ᱜᱚᱢ ᱨᱩᱥᱪᱮ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱩᱝ ᱪᱟᱣ ᱛᱟ ᱯᱟᱱᱥᱤᱱ ᱡᱚᱝᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱚᱦᱤ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱱᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱱᱤᱢᱤ ᱛᱤᱢᱤ ᱤᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱵᱩ ᱠᱷᱩᱡ ᱜᱚ ᱜᱚᱨᱢ ᱛᱟ ᱦᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱜᱚᱫᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱦᱟᱛᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱩᱜ ᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱡᱤᱢ ᱥᱮᱝ ᱛᱤᱢ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱪᱷᱟᱫᱨᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱜᱤ ᱨᱟᱝᱞᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱦᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱨ ᱠᱚᱛᱚ ᱯᱟᱱᱥᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱤᱢᱤ ᱢᱮᱠ ᱟᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱪᱤᱨᱤ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩᱜ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱥᱟᱢᱤ ᱜᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱱᱤ ᱨᱟ ᱤᱫᱤᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱠᱚᱱ ᱫᱮᱧ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱮᱱᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱠᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱫᱟᱞᱤᱭᱟᱱ ᱪᱩᱜᱟ ᱫᱮ ᱠᱚᱱᱥᱩᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱠ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱜᱚᱢᱚ ᱛᱚ ᱥᱤᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱮᱨ ᱠᱚᱱᱟ ᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱟᱨᱟᱥ ᱪᱮ ᱜᱚᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱨᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱜᱩᱱᱡᱩ ᱜᱚᱛᱚᱱ ᱥᱤᱫᱟ ᱟ ᱠᱟᱛᱜᱤ ᱪᱤ ᱪᱩᱛᱤ ᱟᱠᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱜᱩᱱᱡᱩ ᱜᱩᱛᱤ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱚᱜᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱛᱮ ᱭᱟᱱᱟ ᱱᱚ ᱢᱟᱱ ᱱᱚᱜᱟ ᱱᱤᱛᱷᱤᱱ ᱫᱤᱢᱟ ᱦᱟ ᱪᱟᱢᱟᱱᱠ ᱛᱟ ᱛᱚᱜ ᱛᱚ ᱪᱤᱨ ᱱᱤᱭᱟ ᱢᱚ ᱵᱚᱛᱟ ᱢᱤᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱠᱚᱱ ᱱᱤ ᱥᱭᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱮᱠᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱜᱱᱟ ᱥᱟᱣ ᱢᱟᱱᱚ ᱛᱟ ᱪᱟᱥᱛᱟᱝ ᱜᱚ ᱟᱠᱟ ᱪᱮᱠᱟ ᱜᱚ ᱟᱠᱟ ᱱᱤᱜᱤ ᱥᱤᱭᱚ ᱱᱟᱨᱟᱭᱟᱢ ᱜᱚᱨᱢᱩᱛ ᱪᱮᱠᱟ ᱛᱚ ᱛᱚᱜᱚ ᱛᱚ ᱡᱟᱪᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱢᱟᱥᱤᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱛᱟᱱᱤ ᱦᱟᱝ ᱥᱟᱣᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱮ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱛᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱤᱠᱥᱟᱱ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱛ ᱠᱮᱥᱞ ᱟᱠᱟ ᱦᱤᱢ ᱪᱮᱠᱟ ᱜᱚ ᱛᱚᱱᱫᱟᱱᱤ ᱦᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱡᱤᱠ ᱥᱤ ᱭᱚ ᱱᱟᱨᱟᱭᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱪᱮᱠᱟ ᱛᱚ ᱛᱚᱜᱚ ᱛᱚ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱠᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱞᱮᱝᱜᱚ ᱱᱟ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱠᱟ ᱛᱚ ᱛᱚᱜᱚ ᱛᱤᱧ ᱠᱷᱩᱪᱟᱥ ᱛᱤ ᱡᱟᱭ ᱡᱚᱜ ᱱᱟ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱤᱱᱛᱚ ᱪᱮᱠᱟ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱚᱜᱚ ᱛᱚ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱷᱟᱱ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱵᱚᱱᱡᱤ ᱜᱚ ᱟᱪᱩ ᱡᱟ ᱠᱷᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱠᱟ ᱜᱚ ᱱᱤᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱮ ᱭᱚᱠᱚᱢᱚ ᱛᱟ ᱵᱚ ᱨᱤᱨᱤ ᱜᱚ ᱮᱞᱚ ᱯᱤᱭᱟ ᱜᱚ ᱫᱟᱵ ᱡᱮ ᱜᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱢᱟᱪᱩᱠ ᱤᱱᱟ ᱭᱟ ᱟᱪᱩ ᱢᱟ ᱛᱚᱜᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱛᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱫᱟᱢᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱤᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱢᱟ ᱦᱤᱫᱩ ᱪᱷᱟᱭ ᱪᱮᱠᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱜᱚ ᱛᱟᱝ ᱠᱮ ᱭᱤᱛᱚᱱᱟ ᱭᱟ ᱡᱟᱠᱷᱩᱠ ᱠᱚ ᱪᱷᱩᱢᱛᱷᱟᱝ ᱜᱚ ᱪᱮᱠᱟ ᱜᱚ ᱛᱟᱛᱠᱞᱤ ᱜᱟᱭᱛᱟᱱᱚ ᱜᱚ ᱱᱟᱱᱛᱨ ᱦᱟᱡᱟᱢ ᱢᱟ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱛᱚᱜᱚ ᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟᱢ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟ ᱵᱚᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱫᱨ ᱵᱤᱡᱤᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱜᱚᱱᱫᱤ ᱣᱟᱞᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱜᱚ ᱱᱟᱱᱡᱟᱭ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱚ ᱛᱚᱜᱚ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱫᱚ ᱞᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱜᱚᱨᱢ ᱪᱟᱛ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚᱱᱟ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱥᱤᱱᱫᱚ ᱱᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱜᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚᱱᱟ ᱱᱟᱨᱠᱟ ᱛᱮᱨ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱛᱮᱦᱤ ᱥᱚᱱᱫᱚ ᱛᱤ ᱠᱚᱨᱢ ᱛᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱠᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱜᱚᱨᱢ ᱛᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱥᱤᱱᱛᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱥᱤᱱᱛᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱚᱨᱛᱚᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱫᱮᱜᱟᱭᱚᱱ ᱛᱚᱜᱚ ᱛᱚᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟ ᱜᱚᱨᱢ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱪᱤ ᱜᱚᱨᱢ ᱪᱷᱟᱫᱩᱱ ᱥᱚᱥᱚᱱᱚ ᱛᱚᱢ ᱛᱷᱚᱭᱤᱠ ᱫᱚ ᱛᱚᱠᱚ ᱛᱚ ᱡᱟᱡᱩ ᱜᱚ ᱥᱚᱛᱛᱚᱢᱤᱠ ᱛᱟ ᱛᱚᱠᱚ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱤᱢ ᱥᱚᱛᱟ ᱜᱚᱨᱢ ᱛᱚ ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱫᱟ

0: mangashal margo ge yang tinang ne mangsal uzu amaga alhosond tigtigchin ba chapri yukirge leni lertang dila kan yang chisha yita zo wirjita zo sigi watsxa samuzun joqos iko kiti dona ta tarku amata gan gankir tani uzu chi chani shali sona chirna chigi wemil nam go shikazi ta kish mo zi tung garax ngo ko tani chi chu chi sin pinan chuna chi chinara wemin tar ngi khoin tong sambi khoin tin khnim ba tong chi chu pe ji tang den chu ke ni khu zo yang yin ka te wemil me na mir me ba tong chi chu chong yin mo si sekundo gan da ge wemil chi tan tong chin ra chi chin chi chi ra ngo no mo chi ke de jing хытанаачу гэнкрэнчи пузгок титана тачу хуялгонд шипер гивара качинран жинта зуратарк монт шаки юнрита аргри чапр мела логанжун мела тачасэр хомо мела тэ логогуз дали учувчаман юнда хуялга кэконго мэгсэкэ дэрк бзэр яна тинан дэ учу чапр гын вэмэн дэг ширан курэрэн гэ чимцэн гэ куригэндана дэмэг нива чи пузг тонгэ юнг гэртэна тин нипэрт чи хуйчалгу жугэр гимку чапрва чэсгэ юк ян ганга дингэ тэни кабдасгина
1: я Ready katata chushakono khamukha khshiga panirenda chushakono shena acha khamukh zegonondo chizgono khshngerdi yangshang dechu injiktin zun thona tag khoyglug yina nga tu rangtsuk sam duktung ata tag yimmang gan ilik saru shi tabna tani khamukha gin changshi ma gena
0: khamukh
1: ke tashigun motsig da rangtuk nawo dem jo ja che che tono tag nangsim pansim che tsuwa toni matsat Nangsim katokpi ngang ets mershipi tamuga gimtsin manga manga zdangin atsa
0: nata
1: zego kumba. Tamuga gimbi yandunat gonara ta tamuga khanmu tamuga gimtsin zgi yodduna nga tsungi perta jipo musa tamsa inronda kwecha manga qolok unu tashem margo wari tada haqwarta nga tsu ama tsuga shiga kwecha manga qolok nima tsat kwecha nanta niqlok gona samgi yorda. Bazir tsuz gomar qolok ta Jemtsin cherizina data koni chusha jod amamana renga tsugo ha jirat padina choko ranga wotrindo namjin amadan dik jog tuyendak shiga ranga yana jemtsin ga ama shiga yiqwaz yongo zegi yot ama yiqpoz ama yiqpoz ego no minta ni zego chusha gono shiga tiyaz yigna ta gomba yigna ngordon yigna ta duk ta lipon chana da ta jambo kona samzuma nangida ni yiqwaz ego jonda shiga de suka Shirgen Tongya Chen Mugdang Ramazgumra. Sambuk Tong Natag, Anilig Dan, Tag Nasim Pansum Chokshan, Stupang Dan Batsu, Tag Nyerjang Yetchina Choksa, Sanjuk Dan, Rangit Ninkurk, Nyotsa Lak, Chistung Shina, Tag Rang Ungan Chakta Len Tabna, Tani Rang Damrik Rigmiz Chagum. Шонтон гонара та гендэн тана да та муг чад гон тимизге ама якваз зэстам гонара
0: режи умач
1: таманти тага та муг ама якваз гона кони шако джуни патта кой чама глук кон онда ритани да чад го ранген разган сонсона гирген зэри ама зэри тана инда на кой чама глук гон инлиг мага шигона ре да намген да кой чама мага шиг глугона да ра чинда му вагым та намген кой чада кадар кмен енди гонара
0: нэрия
1: тэг амаг намген хүчэрдэн улуг сүк рэнгэ улуг чик мэглэмгэ чин дипи мэт таран гэ ама дарангэ та памарин гон ондэр тэг тижэм цангэ хамаг чэзэг шина улуг чик гэрэ тэ ен нохот та шипа чон чон индикас хамаг ин дос шиндэ сүк кэчэ шатан ла сүк ба такэр тэ улуг чик нам муин дё дёндэ ронта улуг чик мэглэм ни хаманда чин дипи мэнгэ ен би Jem tangga tika tukte hamag shigin joshundik se torhangay gogu taga namjim kwe chagluk jadara ahtya chashasila sutta torhangay je shigin ka chigin da samgiyo taga hamagin rondik joshun na torhangay shedyo. Tamita rangi na kwe chashig lukmasab gada kwe chag zungan jogu yo rangi namjim jimoni ge riksay na chukwa kwe chagluk goyo taga takwarta nga chigab shigzo no kwe chay nyo jari namjim Кына сорун сача каза тондыгырын көндү каназын хүчери ни юуны дере тартаңарын кечимдердине та хүчер шиг мани тымы кечим тыңзгендин ачып ᱛᱚᱱᱟᱫᱟᱨᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱱᱟᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱭᱱᱟ ᱫᱟᱥᱟᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱮᱱᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟ чидина чашиги жигта мута мушет танара тиф шугажи чабдыгында ийна дараттагы мазат тарынгы ничаттыңи тогму мамба мамбари тиф шугни яң ача оман чанчынга деп жүргени да тонзи ресоен ронлина дара мацукна америкем ава дина дара тагы стандарттан чуттин детанга тада шигуша жыгны дара шангыр хали ва мага ферны дара догин кансыма сонарынгы нучукы чиги чабдыгында ой кайни детанда да кимсанга болсо дара тикони ферин жо кайни тумузген тагы чигинда дегена чиг чыгомско дерти чыгына тавди мяга
0: Дэрчий кэрц хавав дэйтэн ин сэгон.
1: О, я дэрчий кэрц хавав дэйтэн рэ, дэйтэн гонэх, санжан чотэн ин
0: гонэх. Мэжи, мэжи.
1: Маңазг машиэнэ дэ дэйна айон гонэх, шиг тогтага дэ шигэн жиг жиг унгэн, нэ чу тама ёкэн дэ самнэ дэ рэ, дэмуз ша джэвэн жоганэ дэ муз ин. Жи, жи. Дэмуз рэ, тэгэта нэ кэтагэ нэ Мөрнем гжон дир сип тивше чазуми пер навдам дипертюн женти яр чутентен шиниф тут фимбиянны понкам кардын тан пантын чыгды энерги симгонун гент лаптык кандын кытан мөвши нана пантын сөйдөн фанда тар дитимиг тика хали анарын генадын тунан намгин шара чыг болур гы чиг рокаре гы чиг лаптык гогда самжык о татын сагын атым кечазыр да самды чиг тентумей жүргенде да чыг болур гы чиг тумгы да тамсагын дикча чарере гы рынгы гы да мансым самбу да усара кыстыңа мактың кедер чиг ханд гы чим буйо кында самсон
0: жеч оя оя оя оя гатынчи Ritagoni ganlak ni shayi ga kirga kartan teranga ni wun ertanga tanga shayi khayamchun yaranga zinga yang damjizg zo chu ngis khabda yong nu deftili sona zo hama ga ranga chikar dawan dish tanga shayi yanda mu ga shkarni go mang poz chok yo nu ter ke yo nu teta waz gre tani ta zo hama di ranga ka ga shyan nu lak le nu ta shawa shar tong chur tong da tam chi ko ta shayi wa chhas sam muzung jo ko yo thob sonda ranga chu khani aro ga shin da shi se ko ta zam zig mai bir chu le nu ji nu ta shayi jilan ta chok da yo se ko no shayi ga shi ka na chok ko sem kme na chok ko tam chi ko ta jen ding gan chwa ti chu ni chi jo nyam ji da nu gu chu ni ta shayi ti rang kh g ngang m kh ka jila chok yo se ko no tum zir ti ta na ha ma zgam chu ni she chi na rang gan chwa an de chor nang g ta ju ta zu chir kan chwa ngo ma di chu na sim gar de ka ton da ga ma zo ne ni ma lan di or ga gar chi ka ngi chi sha gan dor chi немаланд шкагындык ашанды ниндым музыкын да кушмарын дурчил татым орнаба нацыл картыр маңпу юлысы бар етер ян чо шунарынгы дяжи патыгы ник чари тери чофти да ону гыштың не узутарынгы инжина зосын нарыгырынгы цоа ти нилин яңтыгызы топ жуты качын ретеги узу амазгам цуны шетин арынгы цоа ди жорнын адам ба гырынгы шава чизген арата ти нилин ра таңлын юқасы ки тымдыдыгы шайитен вычық саму хыртин чебу семкем Тани ликам, тани фичир ка шайи ранг-ранг цуны шайчинар ранг-ран цува ти арива га таджу га кыргы шторнан таштир таваси ку гатага таган лакан дила кани ян кабдазги на?
1: Жи-жи та, ян дазин цыгы ши га сингхам шторнан жамбу мгочуду тон жагдан дара ти ордык да черн дара тон жан байз ка нама жо низ гу нара
0: Жи-жи я
1: Тому жамбу зин Тага, та шуна ачу
0: Ти сэм кумта жамбу да та сигил хов жонг игу га я Ти сэм кумты чиг ефтей гог, чиг ефтей гог.
1: Ранге яна чиг чиг та, кимсан чокчон да тумы ён ню мо тэг, кшад дон тумы гэ ятан рон да тани хара сонна да ра тан чок чок ка хок хон айна чак ак чиг хэ гог гэд на да там дон дог да ян, чиг кыг мар жан баз гэн алду ефтер тан на да ра, ня ян кыг мар жан баз гэн алду ефтер тан на да ра, тими жан бу гэ, чиг сэм кэм жан бу ян дэ гэн ра. Тогда Индонезия конота, хобжунга тадина, симкамскарнага тадина, динга амазина, ниперта, хобжунга инадара, монтат, рынга, юта, поярам, хордик, сахтунго, ногонра, тихани, дайдаго, танга, шашана, мяса, там, сын, рондара, топчин, зыгам, тавшин, ион, чатур, закатрай, ион, ша, джобжардуна, мяма, закатрай, уажар, нарита, хобжунга, тяцу, ион, намари, ᱛᱚ ᱢᱩᱡᱮᱱ ᱢᱟᱝᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱮ ᱠᱚᱪᱷᱚᱢ ᱭᱮᱠᱚ ᱱᱟᱨᱮ ᱭᱚᱛᱷᱠ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱱᱤᱠᱩᱨ ᱠᱚᱢ ᱭᱚᱢᱟᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱠᱚᱨ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱩᱪᱷᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱡᱮᱨᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱮ ᱪᱚᱫᱚ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱚ

0: tunumarda chodo zeni rangge kemu manga tgnyo wa mata tsaga shya sona rangge chi chi sona jang kai ge ga na zin go jang ronga jang jang ra shin zin man da na ka kem bu shi jong na da ti nyong chur tam zin jong shi sona nga gir gen zin nga ama zin ni ti jang go ni jerem go chok ka shir tuma zin jong shong go sam na mata ni ti jang ga khira na to jan ki wa lo phone ni to mu tak ta ga me ka ra ina tung zin de tge rangge jang ge ga na zin tge nyong kur kun yamang az ki te shi jog zin yamang az ngi go kra wa go ta chu chi ma jang na mo shi da chu chi ma no mo shi da zin ha ngo mi den ga dang ji jang ga khare cha de sam na da to mu nam cha chov lo gen na ta ni mo go ji tong dog tog jo da bi ni kur na mi ma yo ki shi ga
1: Зондар гидгена жерно дарата мен зондар гидгена нигема гена хоп кана сама хоп кунгу муста кагу жан шанса кодги игзи якоп джиро мо джиту муго тикса та аранга игзи чисто но джема шига та тини жимуни ге харген жан бо таранга га по шига игзи гнари та мингате кафшин ре андро андро зе кайду на чи нема чере кадро зе сукатали чи хона зе куи сон на принжа па анги сим за нам гена тагтага Rangi chigmashi dungo mi rangi gapo yindong dara reidih kagin dasam. Hada nisong loma taktag ngar kisima khadma taktag utayngo yin.
2: Reid?
1: Taga, wajanggo gandasam. Tani, rangi namziga chigzi yigzig janji tamo kushkebzgi yodan rao taktag sam kushkebzgi. Shong chan nga yong maam yong zgon ra.
2: Reid?
1: Yer kerwaza shong maatong kadara. Taga rangi chigjanggo gandasam. Tani, alang kursu korna, rangi alang kursu shigo gaman ki, Yigzik girgen, Hasani girgen zodan diye kirondan da da yigzik timi zabjun ve girgen hopta regen girgen kareren yogok. Ya şon joz samran acık mar eder ata ngamıq me ken açan hopta na girgen zga da linkin asto yerle yigzik hali ve yok ve tam girgen yogo. Girgen mar yogok da ni bu sucuk na ngaren yogo gidin da ra mar girgen kırgın da onlar işte ni girgen asın girgen çotarı yigzik. Хозжун эса гизген чонгар жо кардыны да гизген ё комо танган димизге чыгы гоненан кор жо мосам ге гизген гиз а гизген кэтло да нэчу каман я сона эчгизны да чыгы чыгы биз да нэ нэла сонри гизген ми фугын токтан дикен ге чун сон голу дина да жон гизген ге гохарын токтан чалын жо пангатым зен жо ди курте зон да ни нанда да ни игз ген кайны игз ге ерм жо сона эфе да гизген ге ни турк да нэрке rang da chad gonar go semana yo kana ta ni shira yo na da ni zinda ga huma cha yig zinda sam ni zinda ga huma ga ngata ni pte kha ni sare gi shi di yo kan jwa ni tum mo zinda ni
2: de
1: rang ga de jing ga jang kana ta ni jimoni ga mra ga chi na jing ga jang da isuka amaz gi isuka jang go ga kan ni chi ni yig jang zi sam bo ija cha da chi ten on da sam bo sam yo gi na
2: je
1: ta ami ra jang na ni ra jang na chi ni gi ra jong nyen de nyen de mam tang ga chu shu che rem da ge in zi jo suka sunga chi ze kha su ni jo kha ma nyen gi na ja cha Tani ngarki sona ngarka kaute ramjana zina ni sona pija do yanga amanda ori yanga tiyaz kama nyan gata ni kaute jada kwa ni gira mamdrama gata mu yinna dara ju yigzi gira jang tayi yonna zi jang zi gona ra jang ju
2: yigzi
1: tohto ngomata ni jang na tani tanga chi gila lenje ta chi jirtsir jambo tro don janda nda ta chi nam chanda dimi jambo shi gawo min huma manga chi chadna dara jang njua mnyon
2: dara
1: dut ka jab jang na ta mufshong med gona ra Markesins ge ji ada dong jo ha nga chong du zu ke shong ada du jong ji nang ni chik ching er azin da sang ka tok tok o mi shigore tong da je har ke
2: pe ji
1: ji mo ni ge bo che chik tuk du gen du zun ka ri nga chu ndo ko sho so song da na da da jang ni ji mo ni ge da han a gil gen chi ge ten nga chu han a da jang da yin ran ge ma chi ge kan ma da ta mon chu go chi ge la pi na ta no lo ko ge re mo yong ge da ra ji mo ni ge te te jang da yin ta ga jimuni gen tamde so dan ba minds the two minds the chini jong manga so ma ga dena da da to mu ga da ra jang nyo de yig zig jang nyo da nyo da jang nyo na jang che po to ni ta chang chang ge hof so dena da cha ki
2: Korkin longuk chamang buzgu yota titana kondi shekunda amazgina gankir kirge chepu yonuga tangni tela tertinga rangla kayang rewa nantan zin gonu gonu gi giwa ka chenam jinda zula kani kabda yonir titana tanda mugun ganchi jemu zu nu tangni minta ta amazgam chunu shechin dara ringirin gi yarji ran peji te ringirin gi chi yarsim gi simta ni chura hobjong ta sam ma chipri yechu ta ka chin de se konu gi ka chin yin ba ta shil mar gu koni chu kabda gi chuni ni tap gi yinang chu tar ko hamala lan chunu ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱚᱛᱟ ᱞᱚᱵᱴᱟᱱ ᱡᱚᱱᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱤᱜᱤ ᱦᱤᱱᱟ ᱢᱟᱨ ᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱡᱤ ᱛᱷᱟᱢᱱᱟ ᱢᱟᱨ ᱡᱤ ᱭᱟᱝ ᱡᱩ ᱪᱷᱮᱢᱥᱟᱝ ᱞᱚᱵᱥᱚ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱵᱴᱟ ᱥᱚᱝᱱᱟ ᱢᱟᱨ ᱜᱮ ᱞᱚᱵᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱦᱤᱱᱟ ᱢᱟᱨ ᱡᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱱᱮ ᱪᱷᱟᱞᱟᱨᱟᱢ ᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱠ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱯᱷᱤᱪᱟᱨᱱᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱡᱩᱝᱞᱮ ᱠᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱥᱮᱨᱤ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱᱚ ᱥᱮᱭ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱢᱥᱟᱝ ᱞᱚᱵᱥᱚᱱ ᱫᱟᱱ ᱡᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱞᱚᱵᱴᱟᱱ ᱡᱚᱱᱭᱚᱱ ᱱᱤ ᱞᱚᱵᱥᱚ ᱛᱚᱢᱱᱭᱚᱱ ᱱᱟᱥ ᱜᱮᱱᱟ ᱛᱤ ᱛᱮᱵᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱪᱤᱥ ᱜᱮᱨᱟ ᱪᱷᱟᱯᱨᱤᱥ ᱜᱮ ᱭᱚᱪᱤᱨᱮ ᱢᱟᱦᱛᱩᱠ ᱯᱷᱤᱪᱟᱨᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮᱱ ᱡᱟᱱᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱢᱮ ᱪᱷᱮᱢᱥᱟᱝ ᱞᱚᱵᱥᱚ ᱫᱟ ᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱷᱚᱞᱟ ᱱᱨᱜᱟᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮᱛᱟᱜ ᱥᱤᱨᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱱᱮ ᱪᱩ ᱟᱢᱟᱡ ᱜᱟᱱ ᱪᱩᱱ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱥᱮ ᱛᱷᱩᱠ ᱠᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱚ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱡᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱛᱤᱜᱤᱨᱤ ᱠᱟᱝᱚ ᱤᱝᱚ ᱪᱩᱪᱨᱮᱨᱟᱝ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱛᱟᱡᱩᱨᱟ ᱦᱚᱭᱞᱚᱜ ᱤᱭᱮ ᱪᱩᱜ ᱥᱤᱢᱛ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱯᱟᱪᱨ ᱭᱚᱪᱤ ᱢᱟᱴᱨ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱱᱟᱱᱟ ᱪᱟᱨᱤ ᱫᱚᱨᱮ ᱩᱡᱚ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱠᱟᱝᱚ ᱤᱝᱚ ᱢᱟᱡᱤᱱ ᱱᱤ ᱞᱚᱵᱡᱟᱱ ᱡᱚ ᱢᱟᱢᱭᱚᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱢᱚᱨᱟ ᱭᱚᱪᱨᱮ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱥᱴᱨ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱤᱭᱮ ᱪᱩᱨᱟ ᱭᱮ ᱛᱷᱚᱠ ᱠᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱤᱥᱜ ᱭᱚᱠ ᱛᱩᱡᱩ ᱠᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱤᱱᱟ
1: di hob jung de go jong de ta khu cha lo de go jong ma da shi um bi de ka khu cha yi gi shin na da cha bu de de na pe go ta yi gi ma shi ni rong do ma tsu yang ren ga yo ji ri ha ma ki ma su chi ka yi gi hob tan jo ma mi ong hob jung yin ma mi ong pe go ta shi de ho su su shi ma ri gi ge hob tin ma ja yin de so bi cho yin de na shi ma ga yo ka da de pe go ti shi ni rong ge da sam ji ma ga tong yong ma ta ta ni yi gi ma shi ni de ni ren de ta ta sha na мнга дие хатшерти машинары ка йоко нонда вот тало мачу ачан хомаю мерча заяра сонда ни амазга шигилжи амазга килива тучин хал ниве дере дер аманди иги машин калингня тина кабда ди качаз кана тупгаранге чиги сем гында тучин теп тайм оманги намжин хомача сошигилжи ди качата зашигилжи яра дондо лостинда гетмач отванда сам тансонне чан хомача ондари хобжумайда хобкан гынын тамеда гынет дигнен анда тэ хобжумайди кошкы бий конду токта хуркеп жин жогул мен муна зыкта мобжан жан буйран тими дэдди гын чишу тазмай сигиз жондарын ачылын ди лордан да шерим йодна мар тэ хорки чучай чаза дэсэм наван ретэре ди хобжумайди хомайн дивинги ни танта токта шерим да гын йодна мар кошкеп там зин чиз шак ди ама ди кап токта шадё марки келива таши ютуб жан ди марку на токтогонам не мачу тучи тими да пружена тими выше до ондово на зажедера мочи бинер до муйи крза машивис мо дерке мага тот кеда сон таде морна к жотам ди да ондово на маки му та не цеканга му немжирнда та хаманда та му хэс мурондара та бинерндо лох чигинизи к меда водёва та хра лода да хсам на водёва дара ири машинду ди бинерндо шиги татага шасна му хэн хэс мурондо ти кепке ондо жери ти бинер та зэго тэго да иги мыши гысамны да шун тамаммын дигени дере жанга тани зоны да нанам санжан дог да нанулу мого лоха сутуй чета ми тондо кми шун жанна мазын да максаман дере тани зоны да хши гырынгын гостамны жамын жогын дигени хши гычи мыши дезы дере мади зы тата мекне сам гыю кнам мен дон чун гостам жырдына тоджи мон жангында сам гыю тыгы лобжуна иди куркен месса марджан мыши онары кира тани зона джанго самсгатан ачаши гэчи табло деги на
2: жири
1: тага чи самин годо сам на дам ян дон манча зата го сам на ваган да сам ди сам данда ё джуши ка чи на сам го мата ма та сам да джу дшо ма джикнда
2: жири
1: то мун да сам
2: жири жиган ла квадин чи теринг лицин деп жетти таганлаган тун шечина чу лертинг ла кани мори лехка ла кани герген ди я чу чим сангзы кенге тенип шали сона чимдыгы маз гитеги жинг цуаңи ги нямнын жерги чук нямнын утын жыг ди та ча чи вамил нам ба чи ама нам ба ги кырги чимсын лобсу корген ди чук нипа га чин тонгы юнура нипа тертинг кырген ганкир чизгин чага ленгу гитни жинг цуан ди гелин шертин тын тын сам чи бир хожун шипи ргипа етвнда зула кани кабда юну нятып пани квартин чи шине ем диг тэрнгэлэ цэндэв жили даган лагач гүш янан дойч яна гүнг кабдан дэзүчи карнуи госа яси кахсан пгоса тмойок
1: тангатан рани кхора данги тэрнгэ кэчэвшан мочи гонжигра йодна мариши га зэ даранди кэчэгэ манаджи та ндэнян мтхамаг нарынгэ цо мугынанг кэчэйн бидэм цангэ нэхчи гэнронда хамжэ тогна самгэ йод тамчан рами
2: оя оя кватин чигэнла Quadrinchi, Samba Yarsum, Kupa Yankir, Rungan, Suang, Womata, Yamchit Shiva, Nyotabani, Quadrinchi, Chinigin, Tugu, Mongwag, Lamdani, Yang Chile, Gilham Nambatang, Chil Marmal Tamchik, Shava Lamdron, Dotun, Sandavion, Vijahir Mondinshi. Yaar kapsa demu gana.
3: Yaar.
4: Ardamla ribi zhongjir thumla khuya yin dangol.
5: Zhenmen longgi zhengbi chhenmen la shgalam jia shalang.
6: Hosu khiji shalang.
2: Yasir dunga sankhana jinamba koni terang lhorin jirkhile tsang chamban dabjili chamban di losum khuja shalang chamban dabjite chu Amin ganchatan huyaluk sirkonu ga nangtun ding tani kabda yonrtaga gan aqtsik terang le tsindabjite ta kumi ringa lirkatan tani nchowa dani ga nyamjirku guga ringa gotim yonrganda gizirabjite chu kabda yonta taga le tsinda maabtang nuga yarngundi yang terang arkalam dani ta jachi amana bazu mint di rnachi gayari ni gamagsik chik nyanju ga rewafsya yu chenamba ga nyanara yu jirisam ga yang nyanu ga jirimdi cho na chichu seman zanji rama daji tro mangari zan yu jiri tani zuwu inji na chu chimchang lhobson da gali chiwa tang amagsil ga uzu ami lhobson da ga shayiz ga nyatsi gangu darang saan ibshali song na shayiz ga charlung narsung ga gorm jirimdi nipa chamuzu tonga yok o nipa ndamu vlaslag zi tonga nukshtang na ama rangrang an chun ibshali jinara jig tabhi song jig ama jig xoba xeba yoni ama xirib jianzi ga anyang ga tenba pa yiju tani ama xirib jian ama zunba jen ama zhornang jen ndamuz gi gu na yang ti ji tablam chiz gi yok nda zong yi tani kabda yin yong nar ti dana jun cho ar ngi gi nyamling gi chola chi yong ju ta da ga chim bo ri tani yi ta gir gi nam chon chi chi na chu ji a zong li gi chang chang ma chi pran cho ang ngoma gi chok rang gi lag lin ngoma ta sha li yong nu gi chon ni gi chom chon chi chi na ra kong na gir gi ngi she ko nu rang nang am cho na jing cho an di chona ju gar ni gi chiz gi yot na ra te re ma dong ta li ta rang gi a si gi a wa gi mi rang ni ni wi li jer chi yo song ra mi rang ni ni wi li go chom ju gi sam ba ta yo ni ta mu gi khar gi rang gi ama zun ba jen та зоон очул хөвжүн шиг госаасгэр тимацэг ярангэ сяйти намни мараджиг арива чипузун зэнгэ мелани арангштанг лгэлэн нгомаг чунита хара цовсуутан гони шкэма тэп гони тамузгэр тан цони шэчина янзу амачэг хөвжүн шиг госаасгэн жири ярангрангам цони шэчина арангэ варджил чунтан арангэ чимцэнгэ корги тевшэрандэги шартгуз хонрандан зэг жобра арангран ха чэран кури вебтга ариван донгун хкуру яна вебтга хэртэн икүн дэг өшкөр ин. Тани тазу хамаг симар гардагра хамаг рэнг чэкуа норва. Дила кани шайиндэг сэмкэмра, шайиндэг дэйтэн, шайиндэг мданамга лака чэмуг вагчаг чэбузг, чэмуг хэрчин чэбузг тэвгэ йог. Дэвзинг ин рэнг рэнг лака рэва нантан занжуда ин гэчэ бурь. Тазу цоа нгуман ди чуна та симгардык дондыг гаманзг ёчэр ян варжик кэчэг симкэм ди тангра варжик тут рэнгэ мнесэкэн гордыгэн зэнгуни та музыра чээнжэр ганштарн цоаан ди чэг хтурнэн гэхти вазэг чихи юнг маму мцаан ивчан кэ мартугни та музыг чихи юнг нда тамчэгу дарэн гэ тавхи сунжик гэла кани та цоаан да рочу тавхи сунжик гэла кани варжин да шчонг жу тата кэ чимбу ин цидалир мэнмар мэнмар зура гэргэнам баг чу риван нан тфсэк юну зэнгэ юну дэвжин ри тани тан датан дарта виш етв даттак ринг ринг ярджи гон пэта ринг ринг чи тавдан херб юну зэг чи хихтан гу гэзина та хуйглуг ич бит та кэ чим бори эз шак юну дэр ти дана та ганго юнго чуни ол хобтан жу нюни хуйглуг ил тамни хамаз гам цун шэчина там чи гу гэрнг вэрджи ти тунт дарнг вэрджи ти хам цаназ мека ринг вэрджи ти тунт цхмаг цхар цун джира джен жорва кангз хтан гу нара макасу тавидали хтэнгөө өнөр хама тамчиггүг танада вэржити тууд хуйчаахта тавжуудада фчеркв шячина тэхти нарачиг жигэр замуу инжирэйн ханыг лглан аюун тавга менуда ян шкагнэг дээр анда инжир самг тэг тэрэн дивэли зонти янкала канцмг анимачиг ахкармаж тамбаны гоц амидалини чиг рангнан зура вэржи кэрсмни чиг хуйчаата жуг комсири ачаг симт музгэрнил юуг хама тамчиггүг о темен топтан жо мамнюнда зг янара кона гергин гише куну чу штирг самбат чу симтер нили 아무과 잡으러 전송나 이나 오다 남자간 고참나란 처음에 그세고노 다 주르만 고마 자르거나 로든즈가 로든 다 직접된 체즈다 인다 도무진지 소마 카카 동고노 카캄 드고노고 년다 청마고 디 그리다숑 철링미진즈가 투녹 더 그르주거 짐츠나라 청마라 뜨거 디 샘그즈 테비 왁치 사무즈 우저게달레다 도무즈고 투나 인지리 Тана ранган цун бишэ чинара тан го намни цамна чэмэ нуга нэртэн дэр ятани чи еге

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Дээр тав хэрэгтэйг там дүр дили сууна узу чимцэн ловсуунд нь мөгэл чиваазгийн бертэнгэний та рангранг хамаа зун цүнэв шэчинараар вэржид дила ка рива нандын зэн бадан шүрд ранг ла каян рива чичир дүнди рангнича нам нема дэч кэрг ярджира гонгпли юнжуг бусамба дэртэнгэний нема рэрэ жинг нжирдух нема рэрэ жинг яркл яртунд юнжуг дада Gachin buri. Yahdani darta derengil eitsindi chanba dungbu sovsoong kwi jas jalan khtong chumdagin jogju yel. Rishirna derengil eitsindi nangab lorgan rambi dunga ga chanba da govdug shenchir yo yinayang dichug ganga chu galam riju ga dichul mek, komkum mek, gorkum marg ta di dungna yang eitsindi chanba ga niwa gugu nuga niamkin fji rgontag shina yin. Yang chi nan bazu leitsinar jimaga nang shigju guadzhin chi. Dani derenga chanba dungbu lozong ki zhe shalanga chanba di nang ajig karnun rangabzhin chi kabdari yezji sergona yona leitsin tatung kengar kalamde kapir tonga khurayang tarang ditsil karma chari yok. Redaga chamdani chu leitsin dabjilandaga abda chibizga nyanju yil.
1: ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི

Я сэдэнгэ сэнгэнэн динамба тарталэ цэндэм жигдэр дицлэкарма жэмах тумик тэгэн динамба аркэлэм мэбрэнэ гэл тэни дэрэнгэлэ цэндэм сунушэна занкурчэгэн итэни та замжиг дэрэн запасын дэ киука тэгэ динамба гэ замжигэн цоанда торчэ дамба зу юнви джахи мондэ синэгэн тэшурайэн джачи лоптгэн намба гэр назу тонан до тэнтэ тэни чу та карцэн кэнэн мэмайн динара шэньюн ю тэжингэ лэ цэндэра дэмнюн ю та лопкэ сарваз гэн гох цамжун ри Титана, тадячи, ловчу нам базун сунушена, немажи джигин чарджера, ловчунгин чарджезга, югазу ючу, мацигин чарджезга, югазу ючу, тада, гачин ин зидали, чу лорин джиркали циндин, аргиргин нам багу шенюю. Тага, карсан кенин, чу лорин джангу нянчинкан, уорклу нянчир тигнин, дага, чу джалм татунг далини, тагиргин нам бани, галанди, нянлам дих, данси далини, чу кавда имнюн, лахтара, нам базу го ючир, риг ючир, дичу нарайан, чу ловку сарвазун, го сам танск, тага, ловчу нам базун сунушена, ранг, лисим гауди танда, азарзак танни, Ловджунг нямленде чемузг юнгргуг ди тала